0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу мэра Друскиненка Ричардаса Малиновскаса и оставил в силе его приговор. Малиновскаса признали виновным в том, что он через посредников передал взятку, добиваясь благоприятного решения суда по делу об усадьбе Виюнелес, которую власти требовали снести. Ему назначен штраф в размере 60 тысяч евро, еще 30 тысяч конфискованы. Из-за вступившего в силу обвинительного приговора Малиновскас лишится поста мэра. Однако суд не запретил ему занимать эту должность в будущем, поэтому на следующих выборах он сможет снова баллотироваться. «Мне не за что было давать взятки, потому что ничего незаконного сделано не было. Я никогда не выделял деньги на взятку или подкуп», — заявил Малиновскас в суде. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус после акции байкеров у мечети в Каунасе призвал все стороны конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. По его словам, необходимо уважать право мусульманской общины беспрепятственно проводить религиозные обряды, одновременно учитывая опасения и интересы жителей города. Решать, нужны ли дополнительные меры безопасности у мечети, по мнению премьера, должна полиция и самоуправление Каунаса. Полиция уже начала досудебное расследование инцидента по статьям «Разжигание ненависти» и «Воспрепятствование религиозным обрядам». Во всех школах и детских садах Тракайского района установят необычные индикаторы уровня углекислого газа. Вместо цифр звуковых сигналов они используют фигурку канарейки. Когда воздух чистый, птичка стоит прямо и выглядит веселой, а при повышенной концентрации СО2 опускается, показывая, что помещение пора проветрить. Самоуправление отмечает, что в классах с большим количеством детей уровень СО2 может заметно вырасти уже через несколько десятков минут, вызывая сонливость, головную боль и снижение концентрации. В Вильнюсе планируют до 2030 года модернизировать более 300 регулируемых перекрестков и объединить их в единую интеллектуальную систему. Умные светофоры будут самостоятельно оценивать поток машин и менять продолжительность красного и зеленого сигнала, а общественный транспорт сможет получать приоритет на перекрестках. Такая система уже работает на Неминчинском шоссе. По данным компании «Юду», в утренний час пик она позволяет пассажирам экономить до 19 минут. Ночью светофор также может распознать приближающийся автомобиль и включить зеленый, если другого движения нет.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в западных районах нашей страны ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: то пойдет к нему.
1: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
2: У нас по календарю сегодня 16 сентября.
3: Да.
2: А у нас по календарю сегодня среда.
3: Все верно.
2: У нас по нашему с тобой этическому соображению, наверное, так это выражать, нужно поднять наших радиослушателей не то чтобы на уши, но просто хотя бы с кровать.
3: Обязательно.
2: Да. Заставить их хотя бы пару раз улыбнуться.
3: Это значит, уже минимум.
2: Миссия наша уже будет полностью выполнена, как минимум. Ну, как максимум, мы вас должны вдохновить на новые подвиги, рассказать что-нибудь интересное, что вас заинтересует, и вы потом погуглите или сходите, или посмотрите. Может быть, почитаете, потому что сегодня у нас книжная рубрика.
3: Между тобой.
2: И если мы вас заставим купить какую-то книжку и почитать...
3: Побаловать себя.
2: Или... скачать какую-нибудь новую музыкальную пластинку, и скачать это, я имею в виду, Spotify зайти, например.
3: Скачать пластинку.
2: Да.
3: Твой возраст опережает тебя.
2: К сожалению, прямо в моих выражениях он рассказывает обо мне все, что только можно. Понимаешь, вот в этом весь трагизм ситуации. Моложусь, как могу. Но мой язык враг мой, впереди планета.
3: Но благо тебе идет молодиться. Вот некоторым не идет.
2: Ну, хотя что.
3: Есть некоторые, которые молодятся, и как-то нелепо это выглядит. А тебе идет. Ну, да. А под лицу все к лицу.
2: Ну да. Как вы оцениваете, вам очень идет, вам очень подходит вот эта моложавость ваша, Гинтерес.
3: Да.
2: Говорила бы мне какая-то другая женщина.
3: А так я
2: а так тебе
3: честно.
2: Я очень мало верю, конечно, ты
3: а
2: очень.
3: А я наоборот, ты мне верь, я тебе честно. Угу. Я к тебе где надо поругаю.
2: Ну, это правда.
3: Где надо поругаю.
2: Где надо еще поругаю. Все правильно, чтобы держать меня в тонусе.
3: Именно.
2: Благо, человек я добрый, все прощаю, мне або тебе было хорошо.
3: А что тебе прощать? Как будто тебя кто-то здесь обижает. Как у Христа за пазухой живешь последние 20 лет.
2: Да, и слава Богу. Ага. И слава.
3: А если что, кто-то Гинтарюленьку обидел, у нас тут сразу же волк эфира врывается, Эрнест Юрьевич такой, так, кто мою пирожульку?
2: Ну, да, потому что пирожулька не терпит этого, это тебе просто позволительно, а остальным никому, ни
3: потому
2: за что.
3: Потому что виден результат. Вот я здесь 5 лет сижу, курить бросил, пить бросил, шутки свои вот эти клубовские бросил.
2: Закончил.
3: Зато, на спорт пошел.
2: Да, зато смотри, пирожок покусанный тобою с одной стороны, надкусанный с другой стороны.
3: А это Бог терпел и нас.
2: То правда, то правда. Хорошо, мы, как видите, заряжены и готовы начинать этот день вместе с вами. Просыпаемся.
1: Радио Р.
4: Меня изогнали на вот такие горы. Если непонятно, а не без тебя,

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Дамы и господа, давайте пройдемся по гороскопам. Если что, гороскопы, конечно же, очень важная штука, которая нас бодрит и заставляет утром
2: просыпаться. Да и держит на плаву.
1: Совершенно верно. Поэтому давайте. Овны, свободное время сегодня найдется, а вот придумать, чем его занять, будет сложнее. К чужим советам относитесь осторожно, результат может оказаться неожиданным.
2: Тельцы, финансовые вопросы сегодня лучше отложить. Сосредоточьтесь на делах, которые не связаны с деньгами.
1: Близнецы, не все сегодня получится с первой попытки. Не сдавайтесь, немного терпения, и нужный результат обязательно появится.
2: Раки, сегодня вам может захотеться спорить со всеми вокруг. Постарайтесь сдерживать этот настрой и не вступать в конфликты без серьезной причины.
1: Львы, будьте особенно осторожны в финансовых вопросах. Если решение можно отложить, лучше так и сделать.
2: Девы, сегодня стоит быть открытыми для общения и новых впечатлений. Впускайте в свою жизнь новое, но внимательно выбирайте людей, которым доверяете.
1: Весы, для успеха сегодня особенно пригодится уверенность в себе. Вспомните о своих сильных сторонах и смело беритесь за работу.
2: Скорпионы, сегодня раздражение может неожиданно вырваться наружу. Следите за эмоциями и не позволяйте вспышке гнева испортить отношения.
1: Стрельцы, внимательно слушайте друзей. Сегодня они могут сообщить что-то важное. Не игнорируйте и другие источники информации.
2: Козероги, не спешите искать виноватых и делать выводы. Ситуация может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
1: Водолеи, сегодня вам будет особенно легко находить общий язык с людьми. Отличный день для знакомств, переговоров и важных разговоров.
2: И рыбы, сегодня новое и неизвестное может одновременно пугать и привлекать. Не бойтесь сделать шаг навстречу переменам, результат может приятно удивить.
1: Это были предсказания и гороскопы на сегодняшний день. Напоминаем, что если вам какой-то из них не понравился, не по духу, то что делаем?
2: Меняйте.
1: Совершенно верно.
2: Все меняйте.
1: И настраиваемся на позитивный лад. Впереди еще детская рубрика.
2: В конце концов, среда. Позволяйте себе вот все. Хотите три кофе, пейте три кофе. Хотите матчу сегодня на кокосовом? Заказывайте матчу. Хотите Гинтерас Вигнатович кебаб? Вам нельзя.
1: Мне нельзя. А если я не хочу на работу, но уже пришел?
2: Ну все, принимайте ситуацию такой, какая она есть.
1: Вот тоже хороший совет и дельный от моей самой разумной коллеги.
2: Мудрой и разумной.
1: Да.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить прямо сейчас. Пообщаемся, поболтаем. 052-305-005. Телефон нашей студии. Мы готовы с вами поговорить, узнать, как вы поживаете, чем вы поживаете, чем занимались, например, вчера.
2: Среда сложный день для вас,
1: ну,
2: или
1: вообще,
2: нет?
1: Или нет, да. А, но на самом деле мы еще плюс хвалим родителей, напоминаем, да, что да. Мы хотим узнать таланты родителей. Это всю неделю как-то происходит. Ну и давайте попробуем и сегодня этим заняться. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Милена.
1: Милена, очень приятно. Милена, в какую школу вы ходите, в какой класс?
3: Северо-Канарская гимназия. Четвертый А.
1: Как вам в четвертом классе, Милен?
3: Хорошо все.
1: Все в порядке? Справляетесь со всем?
3: Да.
1: Есть какие-то сложные уроки, которые вам, ну, чуть сложнее даются?
3: Литовский,
1: понятно. Кто-то помогает с литовским дома?
3: Да.
1: Кто? Если не секрет.
3: Брат
2: помогает, так.
1: А какими талантами брат обладает помимо литовского языка?
3: Гитара и аккордеон.
1: О! То есть брат музыкальный очень, да?
3: Да.
2: А вы?
1: А вы играете на каком-то инструменте?
3: Да, я играю на пианине.
1: Ничего, так у вас ансамбль мог бы быть с братом, если бы вы захотели?
3: Да.
1: А вы хотели бы организовать в будущем, например, какой-то ансамбль и играть вместе с братом в одной группе?
3: Да.
1: Да, понятно. А кто бы из вас пел, вы или брат?
3: Да.
2: Вы. А кто из родителей его тоже музыкальный?
3: Никто.
2: Никто. Вы первые в семье. А поет кто лучше всего? Вы?
3: Да.
2: Ага.
1: А после вас кто следующий в семье лучше всех поет?
3: Мама.
2: Мама. Ну,
1: значит,
2: так.
1: Голос в маму, да, у вас?
3: Да.
1: Да, понятно. А мама могла бы группу организовать, как вам кажется?
3: Да.
2: Ага.
1: А она в молодости ни в какой группе не участвовала?
3: Нет.
1: Это вы не, она вам не рассказывает или вы точно знаете?
3: Не рассказывает.
1: Ну, поспрашивайте, что мама в молодости делала. Наверняка всякое интересное было. Какая-то группа музыкальная. Театральное что-то было. Ну, можешь, если артистка мама. Ну.
2: А мама, вот можно вашу маму артисткой назвать?
3: Да.
1: Ну, конечно. Круто. Ну, вот туда, наверное, с той стороны. Угу. Все, на брата. Хорошо, Милен, мы все выяснили. Про вашу семью практически все узнали.
2: Ага.
1: Вас, конечно, в разведчики нельзя было бы. Вы все секреты нам рассказали. Милен, мы хотим, чтобы вы привет передали кому?
3: Всем бабушкам, дедушкам. И всему классу.
1: Конечно, четвертый класс летит в вашу гимназию. Пламенный привет. Конечно же, маме приветы, брату приветы. Маму пора спрашивайте. Mm-hmm. Все, что она в юности делала, будет интересно. Она всякое имеет что рассказать. Милен, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
2: На аккордеоне,
1: да,
2: а потом на гитаре.
1: Да, она на пианине.
2: Круто.
1: Вот так вот. 05.

0: как вам?
1: Это мой любимый урок.
0: О, любимый урок.
2: Ну, вот уже хорошо.
0: Так, а как учителя вашего зовут?
1: Василий Петрович.
0: Вот, Василий Петрович. Легендарный Василий Петрович, его все хвалят.
2: Да?
0: Да.
2: Да. Он тебе преподавал?
0: Нет, у меня учитель географии, она легенда. Александра Арсеньевна.
2: Понятно. Окей.
1: У меня Василий Петрович самый крутой учитель.
2: Да.
0: Мы с вами могли бы батл Ульяна устроить, то не будем.
2: Да, хорошо. Василий Петрович, значит, пламенный привет от нашей программы.
0: Да.
2: Скажите, кто-то из родителей помогает с уроками вам?
1: Да, мама.
2: Мама. А какими талантами еще мама обладает?
1: Ну, мама очень хорошо капельницы, катетеры ставит. Она в больнице работает.
2: А, в больнице. Говорит,
0: круто.
2: Ну, вам-то она не ставила?
1: Ставила.
2: Понятно.
0: Прошла стороной.
2: Не прошла
0: беда.
2: Стороной, значит, и вы знаете. Но не больно было, ну, раз мама делала, да?
1: Нет, вообще не больно.
2: Вообще не
1: больно. Она еще меня научила.
0: И вас научила.
2: Так вы могли бы мне катетер поставить, если бы я попросил, Ульяна?
1: Да.
2: Ну,
0: это мое будущее.
2: Нет, просто мне просто интересно, знаешь, ну, то есть как
0: круто.
2: А что вот нужно знать для того, чтобы поставить правильно катетер? Вот что нужно знать?
1: Ну, надо знать, как найти вену, надо знать, как заклеить, чтобы катетер не вырвался, надо знать, как подключается, много чего надо знать.
0: Ага.
2: Понятно, и вас этому всему научили, да?
1: Да.
2: Ух ты, какая вы талантливая. Ну, понятно. И география.
0: В шестом классе. Катетер уже можете ставить.
2: Ну, вообще удивительно.
0: А вы, может, планируете с медициной связать свою жизнь?
1: Да, я хочу стать... Ветеринаром.
2: Неплохо.
0: Хотела уже Гинтерса к вам записывать, но вы будете пожелать.
2: Ну, может быть, я к тому времени, кто там знает.
0: Хрю-хрю,
2: да, тут все очень похоже. Ульяна, принято. Давайте привет и передадим кому?
1: Я передаю привет всем, кому слушает это радио.
2: Все, класс, всем передали. Ульяна, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 05-2-305-005. Мы готовы с кем-то из вас пообщаться. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Лия.
2: Очень приятно. Лия, в какую школу ходим? В какой класс?
3: В Гравитас, 5А.
2: Так, как в пятом классе? Все ли хорошо?
3: Да, мне очень нравится урок истории.
0: Истории, так.
2: А какое самое интересное событие из истории вот вам запомнилось?
3: Было у нас два урока, и мы рассказывали про войну и все такое.
2: Понятно, ага. То есть исторические события. А вы фильмы какие-нибудь исторические любите смотреть?
3: Не очень.
2: Вы по книжкам любите изучать, или вам просто истории слушать нравится? Вот что вот?
3: Истории слушать нравится, потому что он мой любимый, потому что там чуть-чуть надо и писать, и слушать.
0: Баланс есть на этом уроке, да?
2: А не только писать.
0: Или только слушать. Круто! Да.
2: Вы устаете? Скажите, пожалуйста.
0: От школы?
3: Нет,
2: все хорошо.
3: От уроков нет.
2: От чего не устаю? Я энергичная всегда. Говорит
0: круто.
2: Класс. А каким талантом помимо уроков обладаете вы?
3: Я занимаюсь плаванием. Скоро буду заниматься танцами, кей-поп и пою.
2: Понятно. Любимая группа кей-поп какая?
3: Хантрикс.
0: Так, и мы правильно понимаем, что вы все песни их знаете наизусть?
3: Нет, просто люблю их слушать.
0: Слушать.
2: Ну и подпевать, понятно. Мы сейчас не заставим Маслея петь, не переживайте.
0: Не переживайте.
2: Просто интересно.
0: Вы сейчас одну песню нам тогда бы спели, а Гинтерс весь альбом бы их потом. Потому что он тоже фанат Хантрикс, если честно. Он просто не раскрывает это.
2: Если честно.
0: Вот на Netflix, знаете, сколько у него просмотров этого мультфильма? Где караоке-версия?
3: Боюсь представить.
2: Бойтесь. Потому что он у меня все время... Из-за меня он на первом месте держался столько недель. Это про демонов. Охотник на демонов.
0: А какая ваша самая любимая вот из трех девчонок персонаж? Какой любимый?
3: Все нравятся.
2: Хорошо, тогда
0: дипломатично.
2: Дипломатично, молодец. Лия, кому ваши приветы?

0: Передаю привет Оле, учительнице самого балованного мальчика. Передаю привет своему учителю по физре. И передаю привет маме с папой.
1: Класс, все, всем передали. Спасибо большое, Лиз, что этим утром были с нами. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Итак, друзья, это была детская рубрика. Завтра мы обязательно продолжим.
2: Что, Пантрикс не будешь выставлять?
1: Ну нет, пока не будем. Будем танцы от рефлекса слушать. Ну потому что... И петь, и танцевать.
2: Ну, Хантрикс-то с рефлекса начинался когда-то.
1: Известно. Это общеизвестный факт.
2: Даже. Вдохновлялись, да?
1: Да, именно. Давайте слушать.
3: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр обороны Роберт Скаунас сообщил, что на сбитом в ночь на вторник в Кащедорском районе беспилотники все-таки обнаружили взрывное устройство. Ранее министр говорил, что по предварительным данным взрывчатки на дроне не было. Операция «Скидос» завершена. По окончательным данным обнаружено взрывное устройство. Саперы его обезвредили, сообщил Каунас. Специалисты продолжат исследовать сам беспилотник.
1: Между тем, сегодня Государственный совет по обороне Литвы обсудит, как продвигается укрепление противовоздушной обороны страны. Главным вопросом станет оценка прогресса, что мы сделали, чего не хватает, достаточно ли у нас ресурсов, сообщил советник президента Дэвидас Мотулионис. Заседание было запланировано заранее и, как подчеркивается, не связано с последними инцидентами.
2: Между тем, Сейм вчера одобрил в первом чтении предложение ввести уголовную ответственность за подделку и незаконное использование парковочных карт для людей с инвалидностью. За изготовление, хранение, передачу или использование поддельной карты может грозить штраф, ограничение свободы, арест или до 4 лет лишения свободы. Автор инициативы Дарьюс Размислявичус отмечает, что такие карты дают право в том числе на бесплатную или льготную парковку. Поэтому ими нередко злоупотребляют, особенно в крупных городах и на курортах. К рассмотрению поправок Сейм вернется 15 декабря.
1: Римас Куртинайтис ушел с поста главного тренера сборной Литвы по баскетболу. Вместе с ним в отставку подал весь тренерский штаб. Куртинайтис возглавлял команду с октября 2024 года, а на прошлогоднем чемпионате Европы сборная заняла 5-е место. Я принял решение попрощаться со сборной. Думаю, сейчас для этого подходящее время, поскольку у нового тренерского коллектива будет достаточно времени подготовиться к следующему отборочному окну, заявил Куртинайтис. Нового главного тренера выберут после избрания президента Ассоциации Литово Скрипчинис, но не позднее начала подготовки к ближайшим матчам отбора на чемпионат мира.
2: Ну а в эту субботу, 19 сентября, в Вильнюсе в 10-й раз пройдет международный фестиваль ромской культуры «Gypsy Fest». В 15 часов от ратуши по улице Пелес отправится театрализованное шествие с музыкантами, танцорами, мотоциклистами и повозкой с лошадьми, которая завершится на площади Кудеркос. Там в 18 часов начнется бесплатный концерт с участием ромских коллективов из Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии и Сербии, а также конкурс молодых талантов «Ромавижн».
1: О погоде. Сегодня существенных осадков не ожидается. Ветер будет южным от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Сегодня среда. Напоминаем всем тем, кто только что с нами проснулся.
2: Подтянулся и улыбнулся. Ну,
1: это очень важно для сегодняшнего дня. Значит, что вам рассказать? Ничего особенного в нашей жизни с Эвелиной за вчерашний день не произошло.
2: Да.
1: Все в этот. Я вот весь вечер думал об одной настольной игре. Значит, мы в воскресенье с женой, с детьми были в гостях.
2: Да.
1: В Зуюне, совершенно в другой стороне от Новой Вильни. Самого замечательного, напомню,
2: да, микрорайона. Да, напомню, что Гинтерс никуда не выезжает за пределы Новой Вильни, поэтому гости в Зуюне, это как для нас с вами, дорогие друзья, гости в Испании.
1: Да, вот примерно так. Вот она в Шакире поедет в Испанию, я, собственно, в Зуюне в воскресенье отправился. Ну, у нас такой семейный вечер. И там у нас был вечер настольных игр. А там глава семейства, значит, он очень фанатеет от настольных игр. И страсть как любит объяснять, что, как, почему, зачем, вот. И вот он нам рассказывает, а я смотрю, говорю, о, у тебя тут Ticket to Ride. А Ticket to Ride – это прям вот наша семейная игра. Угу. К нам каждую субботу теща с тестем приезжает, и мы постоянно играем
2: в Ticket to Ride. В одну и ту же игру.
1: Да, вот тут. А он говорит, а тут рассказывает мне там Ticket to Ride, Legacy, вот тут так, и я все, и я... Так, отложил себе, надо об этом подумать. И вчера вечером я о ней вспомнил. И все. И я теперь хочу эту настольную игру. Вот прямо страсть, как умираю.
2: Так.
1: Вот, я не знаю, хочу ли я в нее играть или хочу обладать. Ну, это вот тоже те люди, которые коллекционируют что-либо, понимают. Ну, вот это вот не факт. Ну, да, но очень хочется. Вот все теперь вот просто рвет душа и требует. Я вчера смотрел цены, смотрел правила, обзоры смотрел на разных языках. В общем, ну, это, ну, у вас же тоже какая-то есть с Виталием какая-то настольная игра, которую вы зовете всех и... Этот или нет у вас?
2: Сейчас таких? Наша настольная игра, уж простите. Это свекровь моя. Я шучу. Но на самом деле мы давно уже не играли, так как у нас такой бэйби-бум повсеместный среди друзей, а раньше мы-то собирались играть в настолки, и Катан это было что-то вообще невероятное. Сейчас же все, конечно, свелось на нет, и я надеюсь, что когда-то это возобновится. Ну, когда покажет время? Ну, наверное, в 40 вот я буду лежать по вторникам и смотреть обзоры.
1: Да, вполне вероятно. Но это Катан, да, в принципе?
2: Ну, Катан, птиц мы еще играем, где у каждого есть свой заповедник. Это его расширять.
1: Ну, лучше, конечно, всего заповедник был.
2: Не-не-не. Я вообще в играх не сам... Ну, как бы...
1: А вот кто? У вас есть такой человек,
2: конечно,
1: который невозможно проиграть?
2: Конечно, ну, вот моя наилепшая подружка. Ну, я прошу прощения, ну, крыса в игре. Но крыса, она там все делает. Она такая, ой, мне что-то карты не выпадают, мне вообще ничего не выпадает. И потом она каждый раз побеждает. Потом она мужа своего эксплуатирует. Нет, так может все-таки поменяемся? Я вот знаю, что у тебя есть камень, а мне надо поставить. Пожалуйста, ну так, ну мы же женаты. Понимаешь, там любые способы. И благо, уже практика показала всем, что с ней дела плохи. И поэтому мы чаще всего в Катане там играешь до определенного количества очков. И вот мы на каких 7-8 очках больше не помогаем. Мы не меняемся с ней, мы ничего ей не даем, пусть сама выбирается.
1: Ну да. Очень хорош. Я ни разу не играл
2: вот,
1: в Катан.
2: Вот, Катан, Каркасон, вот сейчас относительно недавно, у нас год назад появился.
1: Мне рассказали, что существуют игры на одного человека.
2: Представляешь? Это вот твое будущее, когда Марина точно поедет по Ла Скала, там вот это по всем остальным
1: театрам. А я в Новой Вильне дома за кухонным столом буду детективную историю раскладывать.
2: Да.
1: Вот это жизнь,
2: конечно. О, ну, кстати, вот ты рассказывала, что твоему сыну подарили...
1: Детектив, да.
2: Детектив. Это очень круто, возьмите на заметку, если не знаете, чем заняться с друзьями, ну, вдруг, да, вот в ноябре соберетесь... Купите, Exit называется.
1: Да.
2: Супер, разные истории, разные по уровню сложности. Вот мы как начали детектив, а мы с Верой, если мы детективы, то мы детективы
1: само
2: на весь
1: собой.
2: Вечер. И уже все такие начинают, там, отвлекаются, в телефончиках сидят. Мы такие, вы что?
1: У нас дело женщины. Она, у нас висяк вот этот вот знаменитый.
2: А они там вот то пу-пу-пу-пу. Но видишь, еще очень важно в таких детективах, чтобы скорость решения задач была одинаковой. И мы такие турбо-шустры. Нам там, А ну, у нас в коллективе...
1: Вторые половинки некоторые,
2: нет,
1: да?
2: Нет, некоторые, конкретно мои, допустим, вторые половинки. Ну, как бы там, ну, это вот надо долго какое-то расследование.
1: Да,
2: это марафон расследования.
1: Я понимаю. В общем, разные настольные игры сейчас существуют на вкус и цвет, на любом языке. Если вы вдруг правила купили на английском, посмотрите в интернете, зачастую есть отличные переводы этих правил. На русском языке вы просто распечатаете, и вам будет все понятно. Если вы вдруг переживаете, что языковой барьер и что-то будет непонятно. Сейчас куча этих переводов вокруг и около. Вот, просто. Это просто вот рассказал, чем я вчера вечером занимался. Хотел играть в настолку.
0: Радио РФ.

0: простой вокзал.
1: Радио Р. Радио хорошего настроения.
2: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
3: Полетели, это время и стекло.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Да, мы обожаем статистические данные.
2: Мы статисты.
1: Мы, если что, только дай нам какое-то расследование. Опять же, продолжая тему детективов. Значит, платформа Галаго, наверное, или Галаго, я не знаю, как это правильно.
2: Галагоу.
1: Галагоу, вот где-то так. Значит, проанализировала эфир литовских радиостанций с 6 утра до 10 вечера. Угу. То есть мы тоже входим, значит, в этот...
2: Нас тоже анализировали, да?
1: Ну, потому что...
2: Вас анализировал.
1: Извините, вас анализировал, да. Угу. И выяснили, чем был заполнен радиоэфир в августе месяце.
2: Поехали.
1: Музыка занимала 67% эфирного времени.
2: Неплохо, да.
1: Разговоры ведущих 15%.
2: Так.
1: Ну, пока похоже на правду, хотя иногда мы, может, и за 20 уходим. Иногда. Новости 6% времени, рекламные блоки 5,8%, еще почти 2% пришлось на упоминание брендов ведущими непосредственно во время программ.
2: Угу.
1: Ла-па-па, покупайте там-то и там-то.
2: Это не мы это так не делаем.
1: Мазь такая. А Баймя кофе наш, где вы можете...
2: Так это наш бренд.
1: Это наш, я забыл. Соль и перец.
2: Мы же не греческий магазин.
1: Ну да. Окей. Баймя кофе, если можно подержать, подержите.
2: Подержите.
1: Вот, далее. Самой популярной исполнительницей августа стала Джессика Шай.
2: Все логично.
1: Сюрприз.
2: Да.
1: В течение месяца в радиоэфире прозвучало 32 разные ее песни.
2: Пожалуйста.
1: В общей сложности 909 раз она звучала в эфирах радиостанции.
2: Угу.
1: Среди 10 самых ротируемых исполнителей 6 оказалось литовских.
2: Приятно, так.
1: Самой популярной песней стала Диана Подианос, Юстинос Ярутиса и Паулины Пукштейтите.
2: Угу.
1: Она звучала 351 раз.
2: Ребята ее в августе и представили.
1: Вот. На втором месте Вайдас Баумила КСРА, 288 раз.
2: Тоже премьерная.
1: На третьем Хугель, Утронейт и Эмайл Энджел с Moving to the Sun. Это, наверное, какой-то иностранный хит. Я наверняка его знаю, но просто вот по
2: Напеть
1: названию...
2: Напеть не можешь, не стесняешься.
1: Ну, нет, по названию просто мне ничего не приходит на ум. 237 раз.
2: Да.
1: 7 из 10 самых популярных песен месяца принадлежали литовским исполнителям.
2: Пожалуйста. Ну, супер. Ну, все логично. Класс.
1: Вот.
2: Самое главное, что и мы про это уже все, не считая вот это... Хугель, Ульта, Нейт, Эмейл, Эйнджел, Мувинг, Сан.
1: Все об этом то же самое говорили, играли и дополняли вот литовскую статистику в августе месяце. Так что да, мы с ней сидим ноздря в ноздрю практически.
2: С литовскими коллегами.
1: Если что, если вас интересует. Джессика Шай, number one, даже на радио.
2: Ну, теперь интересно, что будет в сентябре.
1: Ну, будем следить.
2: Какую-нибудь-то галагол. Нам пошлите какой-нибудь тайный месседж в этой вашей статистике.
1: Но.
2: Давайте сделаем так, что если вдруг что-то там меняется, рекламные блоки будут не 5,8, как в этом месяце, а вот если вы нам подмигиваете, то каких? Вот чтобы 0,7 было. И мы за вами следить будем.
1: Да.
2: Какая-то, кстати, новая платформа, мы про нее не слышали.
1: Ну вот она вчера...
2: Вчера появилась?
1: Вчера выкатила какой-то вот неожиданно пресс-релизами. Я такой, интересненько.
2: Да.
1: Вот, там еще куча всяких, кого рекламировали больше, но это нам произносить зачем?
2: Зачем? Пусть деньги за это платят. Но.
1: Потому что кто у нас за финансы, ты отвечаешь, я за балабольство.
2: Да.
1: Да, правильно?
2: Да. А наш поэтому финансы поют роман.
1: Ну, именно так. Да и балабольство-то не самый лучшего формата. Хорошо, друзья, это была статистика литовских радиостанций за август месяц. Вот, мы же двигаемся далее. У нас книжная рубрика. Будем узнавать, что почитать на эти две недели.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: А что почитать? Книжная рубрика.
1: Дамы и господа, мы продолжаем наше вещание, и у нас на телефонной связи из прекрасного города Висагинас Ольга Веловичутя. Оля, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Как дела? Как настроение?
2: Ой, отлично. Мне кажется, погода хорошая. Как-то уже настроение такое учебное. Когда хочется учебное. Учиться, от этого испытываешь удовольствие.
3: Согласна. Абсолютно согласна. Я вот в английский ворвалась. С новой тетрадью, с новыми ручками, у меня там новые заметки, я все балдею.
1: Да, это хорошо, хорошее настроение, но и почитать можно найти что, да, в такие дни.
2: Да, я думаю, что и почитать хочется. Но мы начнем, наверное, с детей как раз-таки, и повесть будет называться «Не бредсказуемая Вероника», да, внимание, через букву «Б», Вероника. И это совершенно смешная и отличная такая озорная повесть итальянской писательницы, лауреата премии Андерсена, да, я всегда не перестаю. Да. Это такая нобелевка для детей. Премия Андерсена Анджела Нанетти. Анджела Нанетти вообще-то очень известна и русскому, и литовскому читателю, потому что она написала «Мой дедушка был вишней». Он даже сейчас в программе эта повесть есть. И поэтому любое ее произведение все ждут, потому что конкретно вот эта «Непредсказуемая Вероника», она была написана в 93-м году и уже на следующий год сразу же вошла в почетный список Международного совета по детской и юношеской литературе. Международный он такой есть. Там со всего мира отбирают несколько книг. И вот она уже тогда вошла. Это совершенно замечательная повесть о том, что не все девочки мечтают о бантиках и спокойных играх. А есть некая Вероника, ей 9 лет, и она принимает решение с большой буквы все буквы. Например, выучит 30 новых ругательств. Но что-то идет не так, она получает нагоняй от мамы, и тогда она решает, что тогда она будет коллекционировать самые умные взрослые слова. Например, непредсказуемый, перископ, пиджоны и так далее. И что из этого получается? Ну, конечно, филолог вообще не может пройти мимо этой истории. Но на самом деле это еще история о таких тонкостях семейных взаимоотношений. Не только о том, как ребенок усваивает взрослые язык и учится понимать, когда употреблять те или иные слова, но и о том, как семья проживает свои будни, потому что у нее есть старшая сестра Валентина, которую она кошмарит. Это очень тоже весело читать. И к тому же в этой книге замечательные иллюстрации Леры Елунин, они очень динамичные, живые. В общем-то, книга учит, по сути, принимать себя и детей со всеми странностями. Напоминает вот взрослым и родителям, каково это быть вообще искренним и непосредственным ребенком. Поэтому очень рекомендую «Непредсказуемую Веронику» Анжелы Нанетти.
1: Все принято.
3: И какое приятное совпадение. У меня тетя, они двойняшки. Одну зовут Вероника, а другую Валентина.
1: Ну, конечно.
3: Надо подарить.
1: Одна другую кошмарит. Конечно. Да, конечно. Да. Хорошо. Так, вторая книга какая?
2: Вторая книга, давайте, раз мы о детях говорим, как раз будет, точнее, она не то, что совсем для детей, но так как она для детей, но мы говорим-то для взрослых, которые изучают литовский язык. И это в нашей подборке для изучающих литовский язык. Эта книга называется «Джиру-джиру грейта кальбис». То есть это «Джиру-джиру» — это звукоподражание. Ну, «вжик-вжик», например, может быть. «Грейта кальбис» — это скороговорки.
1: Да.
2: Казалось бы, эта книжка создана для самых маленьких, для тех, кто внутри 5 традиционных скороговорок литовских, которые композитор Витотас Лейстромас, он еще солист группы соло-ансамблис литовский, да, вообще он работает в детском театре, поэтому он прекрасно умеет перекладывать детские стихи на песни. Вот он взял эти традиционные 5 скороговорок и переложил веселые песенки. И музыкальные фрагменты в этой песне, то есть это звуковая книжка, вы нажимаете на кнопочку, там красивая картинка, и начинается сначала очень медленно и очень четко произноситься это пропеваться, скороговорка. И она позволяет отлично проработать сложные звуки. Она, собственно, создана для литовских детей, чтобы проработать сложные звуки и правильное произношение. Но это как раз то, что нам нужно, если вы изучаете литовский язык. А постепенно скороговорка ускоряется, ускоряется, это превращается в азартную игру, насколько быстро вы сможете повторить. И, в общем, это такой идеальный способ в форме легкой практики освоить правильную и артикуляцию, и ритм, и напевность литовской речи. И это очень весело на самом деле. Вот если у вас была когда-нибудь музыкальная книжка, то вы понимаете, что маленький ребенок, он нажимает примерно 510 раз.
1: 5 кнопок, и там действительно ты нажимаешь.
2: Да, и вы уже не знаете, куда от это деться. Вот попробуйте быть таким ребенком. Нажимайте 510 раз, и вы точно так же освоите хорошие сложные литовские звуки.
1: Да, класс, да, да, неплохо. Хорошо. Так, ну и третья книжка какая?
2: Да, третья для взрослых. О, это очень долгожданная книга. Кстати, анонс впервые о ней я услышала именно в Литве. На прошлую литовскую книжную ярмарку приезжала Нарине Абгарян.
1: Да.
2: И тогда она на встрече с читателями как раз-таки в Вильнюсе рассказала о том, что она заканчивает свой новый роман, уже все несколько лет ждали. Мы еще не знали тогда название, и что он вот скоро выйдет. И наконец-то он вышел. Она написала для взрослых. Она для детей. Она написала, называется роман «София возвращалась домой». И это очень в чем-то трагическое, трогательное и мудрая история женщины. женщины, которая начинается, когда ей 15 лет. Она красавица, умница. Это город Бергц, любимый город Нарины Абгарян, начало 20 века. И она влюбляется в учителя, собственно, избегает из дома в надежде на то, что она потом вернется, помирится со своими родными, будет жить долго и счастливо. И, конечно, из всего этого ничего не получается, потому что наступает и страшный 20 век. И, собственно, она будет возвращаться домой многие десятилетия. Она пройдет через несколько стран. Мы увидим армянские диаспоры и как раз в Азербайджане, и в Шанхае. И это будет, и я бы сказала, это роман о такой внутренней стойкости, с одной стороны, а с другой стороны, о милосердии, о прощении. И, как всегда, эта проза Абгаряна неудивительное свойство какое-то. Она умеет и врачевать, и дарить надежду, даже вот в самые темные времена. И поэтому я

0: будет по этому роману Софии Абгарян и Висагинаси в конце сентября. Приезжайте, вход свободный. И в ноябре будем обсуждать в Вильнюсе этот
1: вот,
0: роман.
1: Так, ладно, если что, так что да. Вот, и они еще там про Африку читают. Понимаешь?
0: Да, это...
1: Африканский цикл у них. Африканские циклы. Так что там интересно. Так что если вы любите книги и обсуждать их, то присоединяйтесь к книжным клубам. Оль, огромное спасибо.
2: Спасибо.
1: И до следующего раза.
0: Да, пока-пока. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: С апреля по август на границе Литвы с Белоруссией обнаружили 12 тоннелей, которые мигранты прорыли под физическим заграждением, чтобы попасть в страну, сообщил министр внутренних дел Мартинас Катеринас. Мы видим тревожные тенденции, угроза нелегальной миграции растет, а вырытые тоннели становятся незаконной альтернативой для попадания в Литовскую республику, заявил министр. Пограничники уже подготовили план противодействия таким попыткам, тестируют георадары и закупают специальное оборудование для поиска подземных пустот.
1: Тем временем путешественник из Клайпеды Ауримас Моцкус готовится к новой экспедиции на лодке «Куршес». В феврале он планирует стартовать из Новой Каледонии, за 3 недели пересечь Коралловое море и добраться до восточного побережья Австралии. Затем лодку перевезут по суше около 5500 километров до Перта, откуда в марте Моцкус отправится через Индийский океан. «Было бы здорово, если погода позволила стартовать 11 марта», рассказал путешественник. Сейчас же Куршес после ремонта его готовят к экспедиции и устанавливают новое оборудование.
2: А тем временем в Вильнюсе завершился купальный сезон, поэтому с сегодняшнего дня на городских пляжах больше не будут дежурить спасатели. При этом сами пляжи останутся открытыми, можно пользоваться зонами отдыха и барбекю, спортивными и детскими площадками и прогулочными дорожками, а после окончания сезона разрешено приходить с домашними животными. За это лето спасатели вытащили из воды 6 тонувших людей и более 120 раз оказывали первую помощь. В следующем сезоне на пляжах планируют установить цифровые экраны с температурой воды и воздуха, условиями для купания, информацией о безопасности.
1: Каунас уже начал готовиться к Рождеству и ищет натуральную ель высотой не менее 15 метров, которая украсит Ратушную площадь. Жители города и окрестности приглашают предложить подходящее дерево, растущее в их дворе или на участке. Заявки с информацией о еле принимаются до 22 сентября по электронной почте galbaltey@gmail.com.
2: А 12-летний Юстас Рощинска с Каунаса вместе с венгром Оливером Бенце Шмидтом выиграл чемпионат мира по пляжному теннису среди юношей до 12 лет. В финале в Португалии они обыграли итальянскую пару со счетом 4-2-4-0. Особенно драматичным получился матч с фаворитом из Бразилии. Уступив первый сет и проигрывая 1-5, на решающем тайбрейке дуэт сумел победить 11-9. Для Литвы это первый титул такого уровня в истории пляжного тенниса.
1: О погоде. Сегодня без существенных осадков. Ветер южных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Итак, дамы и господа, мы продолжаем наш эфир. И у нас рубрика, которая называется «Литовский плейлист».
2: У-ху! Будем представлять новиночку.
1: О, свеженькую, испеченную, вчера только вышла.
2: Все верно, но до этого этому уже более 20 лет. И если кто следит активно за литовской поп-музыкой, точно знают, что это прям не просто новинка, два артиста соединились. Нет, это реюнион. Линас Адамайтис и Гедри. 20 лет назад это был один из самых популярных дуэтов. У ребят несколько песен вместе. Они друг друга поддерживали в начале 2000-х. Творили вот эту музыку легкую, такую классическую, литовскую. Я думаю вообще, что благодаря им появился вот такой... Вот ты мне прислал эту песню, я говорю, ну, классический литовский поп. Где все медленно, нерасторопно, очень мелодично и всегда как будто бы про лето. Так вот, Гедри и Линас Адамайтис решили сколлаборироваться и записали песню. Как это было, спросишь ты?
1: Эвелинка, как это было? Расскажи нашим радиослушателям.
2: Помимо того, что они 20 лет переписываются и общаются, редко видятся в связи с многочисленными работами, они называют друг друга друзьями по голосовой переписке. Потому что везде поддерживают друг друга. Они, вот знаешь, вот мы с тобой через 20... Вот мы расстанемся, если с тобой, и через 20 лет сойдемся... Это были бы мы с тобой, но благо мы пока не расходимся.
1: Да, да.
2: Вот, они друг друга брат и сестра души моей, бла-бла-бла. И вот в какую-то ночь Гедри просто берет и говорит Линасу Адамайтису, что у меня есть куплет, который не выходит из головы, я не знаю, что с ним делать, куда мне уже обращаться. И, конечно, Линас Адамайтис ей сначала... А что у меня Лаша с Юрой? О, Юра, мания! Да. Спел ей и говорит, Гедри, приходи ко мне на студию. И вот ребята помузицировали и представили новую композицию, которая называется «Сукурем и Иждурем». Вот.
1: «Сукурем и Иждурем».
2: Да, ты сняли клип. Клип у них снимал, конечно же, известный там кинотеатральный режиссер. Ну, у нас звезды только на таких каретах выезжают.
1: А, ну, 20... там клип не чтобы супер, там просто белый фон, и на этом фоне
2: они кривляются
1: и поют, тусуются. В принципе, такой приятный для вида, потому что красивые люди. Вот, и плюс усы, конечно, у Линаса Адамайтиса.
2: А шуба у Гедри.
1: Ты про одно, я про второе. Боже.
2: Я говорю, это мы с тобой через 20 лет.
1: Я хочу такие усы, понимаешь, чтобы они еще...
2: И оба стройняшки, чтобы, представляешь?
1: Ну да, это все вот к этому мы и стремимся. Вот, давайте послушаем новинку. Она лирическая, ну как будто бы не утренняя.
2: И мелодичная при этом.
1: Но нам нравится, поэтому слушаем прямо сейчас в нашем эфире. За рубрику отдельно мы благодарим фонд поддержки «Медиа».
0: Радио РР.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: У нас в программе «Соль и перец» афиша. Афиша мероприятий, на что вам обратить на этих выходных, что делать, куда сходить, что посмотреть. Мероприятий бесплатных. Вагон и маленькая тележка.
2: Все верно.
1: Поэтому нужно уже заранее готовиться, и давайте мы вам немножко расскажем. В новостях мы говорили про GPS-фест.
2: Во-первых.
1: Понятно, если что, Сари Рома, как всегда. Но помимо Gypsy Fest много всякого. В Вильнюсе с 18 по 20 сентября на проспекте Гедиминаса вот, и площади Кудирко с 18 раз пройдет Толтумуге, ярмарка народов. Представители живущих в Литве национальных общин познакомят гостей со своими традициями, ремеслами, кухней. Выставки, концерты, образовательные занятия, развлечения для всей семьи. На сцену выступят, ну, как помимо литовских коллективов, гости из Украины и Польши. Все понятно, что бесплатно все это, то есть концерты, ярмарка, все, что нужно.
2: Приезжайте, пробуйте, покупайте, наслаждайтесь.
1: Совершенно верно.
2: Так, помимо этого, в Каунасе в эти же даты с 18 по 20 сентября в Каунасской Жальгирё-арене состоится книжная ярмарка.
1: Обычно она проходит в Вильнюсе. В этом году, по-моему, не в январе, а чуть позже. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Но книжная ярмарка. Они решили, почему только Вильнюс. Давайте мы перенесем, и под этим же брендом они делают в Каунасской Жальгирё-арене. Вот, эти выходные будут именно книжному делу посвящены.
2: Там и новинки, и презентации, и дискуссии, и творческие занятия, и культурная программа для всей семьи. Будете в Каунасе, обязательно приходите. Интересно, классно. Можно прикупить, там обычно скидодулины бывают.
1: Очень большие, там некоторые книги просто это. Там в нашем случае, когда в Вильнюсе он проходит, там еще и музыкальный уголок есть. Я не знаю, как Каунас, но я думаю, что и в Каунасе они сделают какой-то музыкальный уголок, где там всякие музыканты, виниловые пластинки и так далее и тому подобное. Плюс, насколько я понял, опять же, из пресс-релиза, что там будет еще и настольные игры.
2: Класс.
1: Если что. Так что будет
2: здорово.
1: Возможность просто посмотреть
2: так
1: это.
2: Так, может, туда поедешь покупать свой тикет Урайт?
1: Может быть. В любом случае, это за деньги.
2: Винтерс ни разу не был в Каунасе.
1: Ну, если что. Вот. Нет, ну, был, но проездом. Вот, назовем это так.
2: Это не считается, что ты на автозаправке зашел в туалет, это ты не был в Каунасе.
1: Это я был проездом. Вот. В Каунасе, понятно, за деньги нужно приходить, но там просто есть возможность на скидках отбить стоимость билета.
2: Да.
1: Если вдруг вы решили что-то книжного. В Утяне, Утянский район, значит, пройдет фестиваль говядины. В этом году его посвятят блюдам разных кухонь мира. Гостей ждут дегустации, мастер-классы по приготовлению мяса, советы шеф-поваров, дискуссии, викторина, музыка, развлечения для всей семьи. Организаторы хотят показать весь путь продукта от литовской фермы до готового блюда и научить правильно выбирать и готовить говядину.
2: Вот. Потрясающе.
1: Ну, то есть это...
2: Если б не улетала, вот в Утину бы поехала на фестиваль говядин. Ну, представляешь, вкусненький.
1: Ну, помимо того, что вкусненький, там наверняка, знаешь, и все мясо можно будет купить.
2: Во-первых, купить
1: у фермеров.
2: Специи различные, можно будет приобрести различные добавочки.
1: А зная вот вообще твой азарт и победа во всех конкурсах по поеданию говядины гарантированно.
2: Ну, я чемпион.
1: Извини, мы
2: 2008 год, помнишь?
1: Да.
2: Как я у тебя победу вырвала зубами.
1: Именно. Поэтому, друзья мои, очень много. Еще куча будет праздников урожая. Но о них мы расскажем как-нибудь в другой раз.
2: Завтра.
1: Ну, например, да. Почему бы и нет? Завтра расскажем про праздники урожая в наших городах.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: krito internetas.
1: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не про...

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: И наш эфир продолжается выбором осенних песен. У нас первый полуфинал.
2: Волнительно.
1: Да.
2: Серьезно. Ответственно.
1: Совершенно верно. Четыре песни прошли в полуфинал. Сейчас первая двойка, завтра вторая. А к пятнице мы подведем итоги. Вместе с вами выберем лучшую песню на осеннюю тематику.
2: Все верно.
1: Там может быть про дождь, может про туман, может быть про осеннюю листву, ну, а может быть и про поцелуй. Вот. Это разное бывает. Главное, чтобы создавалось там осеннее настроение. Итак, первый полуфинал. Кто принимает участие?
2: Итак, Джесс Доурен, «Дожди».

0: поцелуйся, рубиновый вишни.
1: Так, так. Как жаль, что у нас ничего-то ты не вышло. А сегодня выйдет, потому что вы уже активно звоните. Напоминаю, наш номер 052-305-005. Помогите выбрать одну из этих двух песен. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
2: Павел, здравствуйте.
1: Здрасте. Кто позвонил?
2: Павел.
0: Павел,
1: очень приятно.
0: Здравствуйте, Павел.
1: Павел, мы сегодня выбираем две осенние песни. Одна про дожди, другая про поцелуи. Какую выбираем?
2: Давайте первую.
1: Про дожди, да? Да, про дожди. Значит, вы любите дождь вообще, Павел?
2: Нет, не люблю.
1: А поцелуи?
2: Да, верно, может, и да, и нет.
0: И да,
2: все зависит от настроения.
1: Поцелуй от настроения, понятно.
0: Ну,
1: понятно,
0: хорошо.
1: Все принято, принято. Мне
0: пусть
1: просто...
0: будет настроение на поцелуй, Павел.
1: Да, да, Павел, пускай у вас сегодня будет настроение про поцелуи, но проголосовали за дожди. Все принято. 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Доброе утро, Эрика.
1: Эрика, постоянный наш слушатель.
0: Все верно.
1: Постоянно голосует в этой рубрике. Эрика, у нас Джаз Даурен и его дожди, и у нас Алла Пугачева и осенний поцелуй.
3: Осенний поцелуй.
1: Принято. Эрика, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Евгений.
1: Евгений, очень приятно.
0: Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, Джаз Даурен или Алла Пугачева?
4: Давайте, наверное, за Аллу Пугачеву.
1: За Аллу Пугачеву.
4: Более ритмично будет,
1: ну,
4: да.
1: Ну, понятно, понятно. Лиричный, Евгений.
0: Ритмичный.
1: Нет.
0: А Евгений все такие.
1: Лиричный.
0: И лиричный. И про поцелуи.
1: И про поцелуи такой. Я про поцелуи пойду, проголосую на радио. Евгений, я хорошо вас изображаю?
4: Но
1: ну, поверхностно, да. Ну, не пародист я, давайте, Жень, не пародист. Вот, спасибо большое
0: спасибо.
1: За ваш голос. Я, конечно, шучу.
4: Спасибо, хорошего дня.
1: 052-305-005. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
5: Доброе утро, Тереса.
1: Тереса, очень приятно. Тереса, дожди.
5: Я первую песню.
0: За дожди. Принято.
5: Хотя я их не люблю.
1: А, дожди не любите. А поцелуи, Тереса?
5: Ну, поцелуй это в прошлом уже, наверное.
0: Ну, а где в прошлом? По голосу?
1: По голосу, так еще все впереди. Тереса, поверьте мне. Вот, Тереса, принято, приняли. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
5: Всем привет.
1: Обязательно. 052-305-005. Ну, давайте вот этот человечек выберет. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Добрый день, Арнольд.
1: Арнольд, очень приятно. Арнольд, у нас сегодня выбор, и на ваши нежные мужские плечи падает этот выбор, потому что от вашего голоса зависит, какая песня пройдет в финал. У нас есть Джаз Даурен и его «Дожди», и у нас есть Алла Пугачева и ее «Осенний поцелуй».
6: Ну, как вы назначили, так пускай и будет. Первая на первом месте.
0: Так, Джаз Даурен, «Дожди»,
1: правильно?
6: Да, правильно.
1: Да, принято. Спасибо, Арнольд. Вам хорошего утра и хорошего настроения.

0: синоптики работали тогда.
1: Ой, там буря поцелуем в сторону Литвы летит.
0: Ловите.
1: Ловите. От нас, поляков.
0: И Эсса такие, ё-моё, как удерживать.
1: Держите телефонные кабели, сейчас поцелуи придут. Вот это вот. Это мы выдумываем.
0: Это
1: понятное дело, шутим. Just Do Red, дожди, проходит финал. Давайте слушать прямо сейчас.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Гинтера Сантана с Бори, рожденной в Баварии Зукас, и я, Евелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Сейм одобрил в первом чтении предложение смягчить наказание за обгон на велосипедной улице. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф 170-230 евро и обязательное лишение водительских прав на 3-6 месяцев. Поправки предлагают снизить штраф до 60-90 евро и отказаться от обязательного лишения прав. Предлагаю смягчить наказание и установить, чтобы за обгон велосипедиста водитель не лишался водительских прав, заявил автор инициативы Альгимантес Радвила. К рассмотрению проекта Сейм планирует вернуться 19 ноября.
1: Городской совет Каунаса утвердил обновленный план устойчивой мобильности, в котором строительство трамвая теперь закреплено как конкретный проект. Первой планируют проектировать более короткую линию по проспекту Шчаурис и проспекту Саванорю до Каунасского замка. А конкурс на проектирование власти рассчитывают объявить в ближайшее время. Теперь трамвай у нас не просто на уровне идеи, он уже включен в стратегический документ, заявил глава городского отдела транспорта Мартинес Матусявичус. Ранее стоимость трамвайной линии оценивали примерно в 240 миллионов евро, однако окончательная сумма станет известна после проектирования.
2: Ну а в Каунасе, опять же таки, билет на любое коммерческое мероприятие в долине песен будет одновременно действовать и как билет на городской общественный транспорт. Бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах можно будет за 3 часа до начала мероприятия и еще 3 часа после его официального окончания. Такое решение утвердил городской совет Каунаса. Власти рассчитывают, что это позволит зрителям проще добираться до концерта и обратно, а также уменьшит пробки возле долины песен.
1: Тем временем в Висогиносе практически завершен первый этап строительства горки на месте бывшей Острополяны. Насыпь сформирована, склоны покрыты плодородным грунтом и засеяны травой. Первый этап обошелся в 909 тысяч евро вместо первоначальных 645 тысяч. Однако покататься на горке этой зимой еще не получится. Впереди благоустройство территории с дорожками, лестницей, освещением и другой инфраструктурой. Полностью завершить проект планируют к лету 2028 года.
2: В Каунасе. Опять-таки, на острове Нямунаса продолжается монтаж 45-метрового колеса обозрения. Основная ось уже установлена, следующим этапом станет монтаж кабин. А запустить аттракцион планируют этой осенью.
1: 16 сентября, то есть сегодняшнего дня, платная парковка сохранится только на нескольких участках в центре Паланги, а на остальных городских улицах станет бесплатной. Плату будут взимать ежедневно с 8 часов утра до 8 вечера на отдельных участках улицы Витовто, Дуканто, Мицкевичус и Гедемино, а также на парковке возле аллеи Берутяс. Стоимость 50 центов за полчаса и 1 евро за час. Такой порядок будет действовать до 14 мая 2027 года.
2: О погоде. Существенных осадков не ожидается. Южный ветер 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 18-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «The Чайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
5: Радио Р.
6: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: твое осеннее настроение.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: После августовской бури группа депутатов Сейма предлагает разрешить энергетическим компаниям Литвы при чрезвычайных ситуациях срочно привлекать специалистов и технику из других стран Европейского Союза без проведения госзакупок. Авторы поправок считают, что нынешние процедуры мешают быстро реагировать, когда масштаб повреждения превышает возможности литовских компаний. В экстремальных ситуациях скорость является критическим фактором, говорится в пояснительной записке. После 22 августа без электричества оставались, после бури 22 августа, без электричества оставались 268 тысяч потребителей, а потери ЭСО предварительно оцениваются примерно 18 миллионов евро.
1: Тем временем Сейм Литвы не поддержал предложение консерватора Аудрониуса Ажубалиса увеличить 10 раз штрафы за нарушение порядка вывешивания государственных флагов с нынешних 10-30 евро до 100-300 евро. Если живешь в Литве, являешься гражданином Литвы, будь добр вывесить флаг в государственные праздники 16 февраля, 11 марта и 6 июля, заявил Ажубалис. За проект проголосовали 44 депутата, против оказались 8, еще 55 депутатов воздержались. Инициативу окончательно не отклонили, а вернули автору на доработку.
2: А в парке Рамибес и возле Каунасской мечети установят 12 дополнительных камер видеонаблюдения. Заказ на них город сделал еще 6 августа, а часть оборудования планируют установить уже на этой неделе. Будет охвачен весь парк и прилегающие территории, а камерами сможет пользоваться полиция для обеспечения общественного порядка, заявил вице-мэр Андрюс Паленис, вице-мэр Каунаса. Сейчас в парке и рядом с ним уже работают 20 городских камер. Решение привлекло особое внимание после акции байкеров у мечети 11 сентября, по которой полиция начала досудебное расследование.
1: В свою очередь, Департамент национальных меньшинств осудил действия участников акции у Каунасской мечети 11 сентября и особенно то, что во время нее имя Литвы использовалось в лозунгах против мусульманской общины. Об этом пишет ЛРТ. Гражданственность, патриотизм и национальная идентичность не могут противопоставляться уважению прав человека и человеческого достоинства, заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что критика миграционной политики допустима, но не может оправдывать унижение, дискриминацию или разжигание ненависти.
2: Ну а олимпийская вице-чемпионка Доминика Баневич решила совмещать спортивную карьеру с тренерской работой и начинает проводить занятия по брейкингу. У нее можно прямо написать ей и записаться. Она примет 10 человек, как она говорит. Я люблю...
1: Среди них Гентер.
2: Нет, нет, нет, ни в коем случае. Пускай молодые талантливые пытаются пробиться.
1: А как же брейк-данс из Always?
2: Не в моем возрасте. Я вот... Ой, простите. Ой. Если она будет набирать пенсионную группу, вот я в ней буду. А пока она говорит следующее. Я люблю делиться накопленным опытом и знаниями с другими, поэтому решила начать проводить занятия. Приглашаю брейкеров разного уровня, которые хотят совершенствоваться и становиться лучше, рассказала 19-летняя спортсменка. Тренировки будут открыты как для начинающих, так и для опытных участников.
1: О погоде. Сегодня без существенных осадков. Ветер будет южных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр обороны Роберт Скаунас сообщил, что на сбитом в ночь на вторник в Кайшидорском районе беспилотнике все-таки обнаружили взрывное устройство. Ранее министр говорил, что по предварительным данным взрывчатки на дроне не было. Операция «Щит» завершена. По окончательным данным обнаружено взрывное устройство. Саперы его обезвредили, сообщил Каунас. Специалисты продолжат исследовать сам беспилотник. В то же время МВД Литвы планирует объявить новый конкурс для самоуправления на 16 миллионов евро для модернизации укрытий, сообщил министр Мартинас Кателинас. Правительство намерено к 2028 году обновить не менее 1000 таких объектов. Цель – обеспечить местами в укрытиях как минимум 60% жителей городов и 40% жителей районных самоуправлений. Сейчас в Литве насчитывается 6645 укрытий, рассчитанных примерно на 1,6 миллиона человек или 57% населения страны. Ранее МВД уже выделило самоуправлением на развитие сети укрытий более 30 миллионов евро. Сейм одобрил в первом чтении предложение смягчить наказание за обгон на велосипедной улице. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 170 до 230 евро и обязательное лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Поправки предлагают снизить штраф до 60-90 евро и отказаться от обязательного лишения прав. Предлагаю смягчить наказание и установить, чтобы за обгон велосипедиста водитель не лишался водительских прав, заявил автор инициативы Альгимантас Радвила. К рассмотрению проекта Сейм планирует вернуться 19 ноября. Римас Куртинайтис ушел с поста главного тренера сборной Литвы по баскетболу. Вместе с ним в отставку подал весь тренерский штаб. Куртинайтис возглавлял команду с октября 2024 года, а на прошлогоднем чемпионате Европы сборная заняла 5-е место. «Я принял решение попрощаться со сборной. Думаю, сейчас для этого подходящее время, поскольку у нового тренерского коллектива будет достаточно времени подготовиться к следующему отборочному окну», заявил Куртинайтис. Нового главного тренера выберут после избрания президента Ассоциации Литуво Скрепщинис, но не позднее начала подготовки к ближайшим матчам отбора на чемпионат мира. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Я из Литвы». Это программа «Дай вы же имите, я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе военный психолог, доктор Расита Канапецкайте.
1: Сакичу, кат токс.
2: Я бы сказала, что у меня возникает потребность в этом чувстве. За границей, когда спрашивают, откуда ты, мне очень быстро хочется сказать, что я из Литвы. Этот идентитет для меня ассоциируется с принадлежностью к сообществу.
0: А сообществу, говорит Расита, почти всегда нужен враг, даже если его на самом деле нет.
2: Очень часто его вообще нет, но мы его создаем у себя в голове, в своей истории, что он вот такой. А потом обсуждаем с другими членами сообщества и сами же верим в свою собственную историю.
0: Один из самых неудобных моментов разговора о языке и о том, чья это ответственность – подстраиваться под страну или наоборот.
2: У нас, когда мы из Литвы, довольно ограниченная способность представить себе это неудобство русскоязычных. Ты просто не можешь до конца влезть в их шкуру. Но сказать, что это их право говорить на своем языке дома, да, все нормально.
0: А про саму устойчивость военный психолог говорит без пафоса и без розовых очков.
2: Мы находимся в очень неплохой ситуации. Просто из-за литовской скромности не хотим этого признавать. Что бы с тобой ни случилось, раз ты справлялась до сих пор, справишься и дальше. Вопрос только, хотим ли мы этого.
0: В конце вопрос, который держит весь разговор.
2: Страх сопровождает всех людей всю жизнь. Просто боятся разных вещей и в разное время. От него не уйдешь, потому что у него есть функция – защищать. А вот равнодушие – это уже сдача.
0: Не бойся бояться, но не будь равнодушным. На этой неделе в программе «Я из Литвы» была доктор Расита Канапецкайте. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
2: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
3: Радио Р.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R на волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С сегодняшнего дня и по 22 сентября жители Литвы призывают чаще ходить пешком, пользоваться велосипедами, общественным транспортом и другими экологичными способами передвижения. Одновременно стартует 6-й национальный вызов мобильности, инициированный президентом Гитанасом Науседой. Участники смогут объединяться в команды и в течение 2 месяцев накапливать пройденные пешком или на велосипеде расстояние. В прошлом году к инициативе присоединилось более 117 тысяч человек. Неделя мобильности завершится 22 сентября днем без автомобиля.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсе завершается купальный сезон, поэтому с сегодняшнего дня на городских пляжах больше не будут дежурить спасатели. При этом сами пляжи останутся открытыми. Можно пользоваться зонами отдыха и барбекю, спортивными и детскими площадками и прогулочными дорожками. А после окончания сезона разрешено приходить с домашними животными. За это лето спасатели вытащили из воды 6 тонувших людей и более 120 раз оказывали первую помощь. В следующем сезоне на пляжах планируют установить цифровые экраны с температурой воды и воздуха, условиями для купания и информацией о безопасности. В парке Рамибес и возле Каунасской мечети установят 12 дополнительных камер видеонаблюдения. Заказ на них город сделал еще 6 августа, а часть оборудования планирует установить уже на этой неделе. Будет охвачен весь парк и прилегающие территории, а камерами сможем пользоваться полиция для обеспечения общественного порядка, заявил вице-мэр Андрюс Палёнис. Сейчас в парке и рядом с ним уже работают 20 городских камер. Решение привлекло особое внимание после акции «Байки» у мечети 11 сентября, по которой полиция начала досудебное расследование. В Висагенесе тем временем практически завершен первый этап строительства горки на месте бывшей Астрополяны. Насыпь сформирована, склоны покрыты плодородным грунтом и засеяны травой, сообщает ТТС. Первый этап обошелся в 909 тысяч евро вместо первоначальных 645 тысяч. Однако покататься на горке этой зимой еще не получится. Впереди благоустройство территории с дорожками, лестницей, освещением и другой инфраструктурой. Полностью завершить проект планируют к лету 2028 года. Генеральная прокуратура отказалась защищать общественный интерес в споре вокруг почти 6 гектаров государственной земли у торгового центра «Бангинес» в северном городке Вильнюса. Местная община оспаривала продажу участка за 13,16 миллионов евро и просила проверить, не стоило ли сохранить часть территории для нужд города. Прокуратура пришла к выводу, что землю продали по рыночной цене, и владелец торгового центра имел право приобрести ее без аукциона. На этой территории планируют крупную перестройку. Бангинес перенесут, а на его нынешнем месте появятся жилые дома, коммерческие и общественные пространства.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сейм одобрил в первом чтении предложение ввести уголовную ответственность за подделку и незаконное использование парковочных карт для людей с инвалидностью. За изготовление, хранение, передачу или использование поддельной карты может грозить штраф, ограничение свободы, арест или до 4 лет лишения свободы. Автор инициативы Дарюс Размисляючес отмечает, что такие карты дают право в том числе на бесплатную или льготную парковку, поэтому ими нередко злоупотребляют, особенно в крупных городах и на курортах. На рассмотрение поправок Сейм вернется 15 декабря. Президент Гитанас Науседа заявил, что Литва продолжает придерживаться цели создать национальную дивизию к 2030 году. По его словам, речь идет не только о необходимом количестве военнослужащих, но и об обеспечении подразделений боеприпасами, резервами, военной техникой и инфраструктурой. Для формирования дивизии Литва, в частности, планирует приобрести 936 бронетранспортеров «Патрия» разных модификаций. Ранее лидер консерваторов Лауринас Кащунас выразил сомнение, что дивизия достигнет полной оперативной готовности к 2030 году из-за темпов оборонных закупок и сроков поставок вооружений. С апреля по август на границе Литвы с Белоруссией обнаружили 12 туннелей, которые мигранты прорыли под физическим заграждением, чтобы попасть в страну. Об этом сообщил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. «Мы видим тревожные тенденции. Угроза нелегальной миграции растет, а вырытые туннели становятся незаконной альтернативой для попадания в Литовскую республику», — заявил он. Пограничники уже подготовили план противодействия таким попыткам, тестируют георадары и закупают специальное оборудование для поиска подземных пустот. Путешественник из Клайпеды Ауримас Моцкус готовится к новой экспедиции на лодке «Куршис». В феврале он планирует стартовать из Новой Каледонии, за 3 недели пересечь Коралловое море и добраться до восточного побережья Австралии. Затем лодку перевезут по суше около 5,5 тысяч километров до Петра, Перта, откуда в марте Моцкус отправится через Индийский океан. «Было бы здорово, если погода позволит стартовать 11 марта», — рассказал путешественник. Сейчас Куршис после ремонта готовит к экспедиции и устанавливают новое оборудование. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. А что? Мне нравится. Нравится.
1: Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня на волнах радио, мои дорогие хорошие. Это Ангелина Гудкова. Хороший день. И, конечно же, вторник, а сегодня среда, середина недели. Поэтому можно радоваться, потому что дальше самые приятные дни недели. Четверг, пятница, это даже звучит гораздо лучше. Но пока мы существуем в среде, сконцентрируемся на том, какие праздники сегодня можно отметить. Во-первых, сегодня день ежевики. Ну, это хорошее напоминание, что нужно осенью больше витаминов потреблять. Но я вот, честно говоря, пыталась вспомнить, когда я, в принципе, в последний раз ела ежевику, и так и не вспомнила. Но любитель ежевики я поздравляю. Еще сегодня день завитушек, кудряшек и локонов. Дорогие девчонки, если вы любите подкручиваться на всякие бигуди, плойки и так далее и тому подобное, я вас поздравляю. А для тех, кто не любит или вообще забыл, когда в последний раз это делал, вроде меня, может быть, это можно использовать как повод, чтобы, ну, если не сегодня, то хотя бы в выходные накрутиться. Ну, главное, накручиваться не по каким-то проблемам. День специалиста по управлению персоналом, иначе говоря, день HR-менеджера сегодня празднуется. Если вдруг вы HR-щик, вот этот специалист по подбору персонала, я вас поздравляю. День медицинских клоунов тоже сегодня отмечается. Я вспомнила про одну прекрасную литовскую организацию, которая как раз-таки вот занимается тем, что они готовят клоунов, которые потом в больнице к детям с заболеваниями ходят, да и ко взрослым тоже. И, честно говоря, хочу вас призвать их тоже поддержать. Там буквально минимальная сумма какая-то раз в месяц, даже не замечаете, как она списывается, ну, по цене где-то чашки кофе, но зато приятное осознание, что ты причастен к тому, чтобы их деятельность развивалась. День гуакамоле тоже сегодня. Вот все время, кстати, хотела попробовать самостоятельно гуакамоле приготовить. Обычно только в баночках каких-то покупаю, но, может быть, как раз сегодня это и сделаю, если не поленюсь. И всемирный день парикмахера тоже сегодня. Если среди наших слушателей есть парикмахеры, я вас поздравляю и спасибо вам большое за вашу работу и за все усилия, которые вы прикладываете к тому, чтобы сделать нас красивыми. Имени на сегодня у Василисы, Петра, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея, Владимира, Людмилы, Камиля и Эдиты. Если это вы, огромные поздравления, но если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их, ну или напишите чего-нибудь приятного. На протяжении 4 часов я с вами в этом часе еще хочу с вами поболтать. Ну и, конечно же, придерживаемся типичных наших правил. Прекрасное настроение, отличная музыка и движемся по эфиру дальше.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: А сейчас уксине жувяли, и расшпильгись у того нора, экзотишка каленя жидиму комбарис, спортини с мотоциклас, проши котик жердинский.
3: Ага, о гал гали попилит монопильник саскайта 12 евро.
2: Подарита.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Right.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Мне в последнее время фиксируется какой-то творческий кризис, и он наблюдается, в частности, в том, чтобы придумать какую-то тему для обсуждения в эфире. Обычно я как-то беру новости какие-нибудь, что-нибудь подобное, а вот сейчас смотришь и думаешь, ну вот как-то не идет, не лежит душа. И тут я сегодня послушала утренний эфир программы «Соль и перец», и в частности их детскую рубрику, кстати, призываю дорогих детишек звонить им в рубрику и делиться чем-нибудь, рассказывать и отвечать на вопросы, которые они задают. И в частности, вот один из вопросов, которые они задали, был в том, какие таланты есть у ваших родителей. И это так забавно было, потому что дети, правда, такие удивительные существа, которые со своей перспективы могут оценивать этот мир, ну и называть, собственно, таланты своих родителей. И я подумала сначала как-то в своем эфире эту тему вывернуть уже в такую взрослую плоскость, так сказать, и, возможно, попросить людей назвать свои таланты. Но потом я поняла, даже вот судя по себе, что, возможно, многие не захотят хвастаться или вот даже воспринимать вот это как хвастовство, и не захотят звонить, я подумала это вот немного в другую сторону обернуть и попросить вас, дорогие наши радиослушатели, сказать о том, какие таланты есть у вашей второй половинки. То, что вы считаете потрясающим, чем искренне вдохновляетесь. И, возможно, ваш молодой человек или ваша молодая прекрасная дама делает что-то, чего не могут остальные, ну или делают не так хорошо. Вот такую тему хочу с вами поднять. 10-15 минут у вас буквально на размышление, и, собственно, потом встречаемся в нашем эфире и обсуждаем.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Почему закончились слова? Я хочу кричать во всю.

0: никогда.
1: Не судим, но обсудим.
2: Наш номер
1: 052-305-005.
3: Ну что ж, дамы и господа, вопрос для обсуждения сегодня такой. Какой талант есть у вашей второй половинки? Вот заинтересовал меня этот вопрос. Вообще, я, кстати, подумала, что я как будто спрашивая о второй половинке, сразу отделяю людей, которых, может быть, нет второй половинки, или которые хотели бы говорить о себе. Поэтому объявляю, что можно рассказать и о своих талантах, и о талантах своих вторых половинок, и, может быть, даже кто-то захочет поделиться талантами своих детей. 052-305-005, телефон нашей студии, на случай, если просто хотите похвалить своих любимых, близких, родных, или похвалиться самостоятельно. Вот у меня есть талант, которыми я не то чтобы прям готова гордиться, но они довольно странные. Вот, например, я могу там, не знаю, кто-то говорит какое-то слово, и я сразу вспоминаю песню, в которой есть это слово. Или угадывание песен по первым секундам тоже. Ну вот зачем мне это надо? Иногда это очень даже мешает, но существует и, в принципе, ладно. Так, 052-305-005, телефон на нашей студии. Что-то я не вижу звонков. Может быть, кто-нибудь думает, что талант — это прям всегда что-то такое супер необычное. Не знаю, например, читает мысли или что-нибудь в этом роде. На самом деле нет. Может быть, ваш муж, например, прекрасно чинит машину и знает все, что только возможно о машинах. Или там жена, например, каждую песню из дискографии Аллы Пугачевой знает. Что-нибудь такое. Но вообще я тут еще покопалась в исследованиях и выяснилось, что партнер действительно может помогать нам становиться лучшей версией себя. Это вот как раз в том заключается, что, например, если ваша жена видит в вас какой-то вот талант, а вы его не развиваете, то она своей верой в вас, уверенностью, каким-то поддержкой, наверное, может помочь его развитию, и эта штука доказана. Еще вот ученые изучали 452 человека из 258 пар и выяснили, что чем сильнее человек ощущал, что партнер его поддерживает, вот это стремление стать тем, кем он хочет, то, в принципе, у него и удовлетворение жизнью гораздо выше. Так, есть у нас звонящие что-то... А, думала, мышка у меня перестала работать. Здравствуйте, как зовут вас? Алло, алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Дмитрий.
3: Дмитрий, очень приятно, Дмитрий. Так, Дмитрий, вы хотите рассказать о своем таланте или о таланте своей второй половинки, может быть?
4: Хочу пообщаться с вами.
3: Так, пообщаться со мной хотите, я так понимаю.
4: Ну, как вы скажете, выиграл, что был COVID-19, выиграл вас в русском радио, прекрасный был, все люкс. Все полностью.
3: Шикарно. Вы решили поделиться своим мнением о нашем радио, правильно я понимаю, Дмитрий?
4: Да, очень даже.
3: Это всегда приятно. Дмитрий, спасибо вам большое за ваши слова. Благодаря вам и ради вас, в том числе, мы, собственно, работаем. Спасибо вам огромное. 052-305-005, телефон нашей студии. Здравствуйте, как зовут вас?
5: Здравствуйте, Кристина.
3: Кристина, очень приятно. Кристина, чьим талантом будете делиться? Своим или второй половинки?
5: Ой, наверное, я поделюсь своим, но не могу сказать, что это прям талант.
3: Так.
5: Но вы когда говорили про песни, я поняла, что у меня есть тоже особенность.
3: Так.
5: Может быть, в памяти я запоминаю номера всех машин наших соседей.
3: Серьезно?
5: Да, я не знаю. Но я зато знаю, вот, это наш сосед поехал, вот этот наш бывший район сосед. Хотелось бы помнить что-то другое, но пока...
3: А как с запоминанием, Кристина, каких-то важных вещей? Есть с этим проблемы?
5: Ай, конечно, есть.
3: Но вот главное, такую бесполезную вещь, как номера машин, то вполне себе. А много у вас таких знаний, вот этих бесполезных вещей? Потому что я, например, помню номера телефонов своих одноклассников, там, ну, не знаю, класса с четвертого.
5: Ну, я помню номер своей бабушки. Раньше же были номера вот эти... телефонные,
3: да.
5: Вот этот я помню. Даже помню с кодом, как звонить, если из другого города.
3: Обалдеть. Да. Ну, слушайте,
5: но
3: Кристина, это круто.
5: Да, с тем, что, знаете, когда я получала образование, я училась на географа, и мы вот учили эти все карты, острова.
3: Да.
5: Не те, что даны там в общей карте, но еще, чтобы знали больше, чем положено. Я думаю, возможно, это такая натренированная память.
3: Ну, скорее всего, слушайте, ну вот почему-то эта память всегда работает против нас, потому что ты запоминаешь то, да. что тебе в жизни не пригодится. Но талант, да. правда, интересный. Кристин, спасибо большое, что поделились. Прекрасного дня вам желаю. Всего доброго. До свидания. 052-305-005, телефон нашей студии. Вот такой интересный талант запоминать номера машины, вот главное, соседей там и каких-то близких друзей. Здравствуйте, как зовут вас?
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, как зовут вас?
0: Валерия.
3: Валерия, очень приятно. Валерия, а вы в каком-то классе учитесь?
0: В четвертом.
3: В четвертом. Как дела в четвертом классе? Все хорошо?
0: Да.
3: Уже
0: хорошо.
3: После школы?
0: Пытаюсь на уроках
3: уж... Так,
0: пытаюсь
3: на урок. И еще разок.
0: Пытаюсь на уроках активничать. Ой, на английском получилось.
3: Ой, как круто. Я вас поздравляю. Какой любимый предмет у вас, Валерия?
0: Чапор.
3: Классно. Так, Валерия, вы расскажете мне о своих талантах или, может быть, о талантах своих родителей?
0: Мамин талант.
3: Так.
0: Она умеет ноги две за голову, а я так не умею. Так я на гимнастику, это я на гимнастику хожу уже 6 лет.
3: Так, и пока не получается ноги за голову.
0: Да, я не могу две ноги, а мама две ноги умеет.
3: Так, а мама занималась гимнастикой, может быть, когда-нибудь?
0: Нет, но она в детстве хотела стать балериной.
3: Балериной хотела, но вот в итоге такой навык остался, правильно?
0: Да.
3: А вас она пыталась как-нибудь учить?
0: Нет.
3: Нет, но, может быть, стоит попробовать?
0: Я не просила.
3: Вот, а может быть, стоит попробовать, и мама вас научит точно, она же как-то научилась, правильно?
0: Да.
3: Так, Валерия, а у вас есть какой-нибудь талант?
0: Ну, я умею на руках стоять.
3: Угу, неплохо. Неплохо.
0: У нас была физкультура на этой неделе. Вот у меня новый рекорд. Я на руках 5 шагов прошла.
3: 5 шагов на руках? Ну, слушайте, Валерия, тут да. я просто аплодирую, потому что это потрясающе. Я, мне кажется, не то чтобы на руках не похожу, я, во-первых, на них не встану, и я еще даже не поставлю свое тело так, чтобы на них встать. Поэтому я искренне поражаюсь и очень вами горжусь. Может быть, кому-то привет хотите передать, Валерия?
0: Маме, сестре, всем животным мира, друзьям. Всему миру и вам.
3: И всему миру и вам. Спасибо огромное, Валерия. Вам тоже огромные приветы и прекрасного продолжения вечера. Всего доброго. До свидания. До свидания. 052-305-005, телефон нашей студии. Какие есть таланты у вашей второй половинки? Ну или у вас, например. Здрасте, как зовут вас?
2: Эрик.
3: Эрик, очень приятно. Так, Эрик, сколько вам лет, если не секрет?
2: Ну, мне 9 лет.
3: 9 лет. Ну, слушайте, классно. Эрик, о своем таланте расскажете или, может быть, о таланте своих близких?
2: Ну, наверное, маме.
3: Так.
2: С мамин талантом.
3: А что у мамы за талант?
2: Она умеет красиво рисовать.
3: Ух ты! А мама как-то занималась специально? Училась этому?
2: Нет, сама.
3: Просто вот из любви к рисованию?
2: Да.
3: А есть какой-то у нее, может быть, любимый ваш рисунок? Что она рисует, в принципе?
2: Ну, вроде мультик, да.
3: Интересно. А вы, Эрик, как рисуете? Может быть, это по наследству передалось?
2: Ну, нет.
3: Нет, пока нет?
2: Нет.
3: Другие интересы, наверное.
2: Да.
3: А у вас, Эрик, какой талант есть, если не секрет?
2: По баскетболу.
3: Баскетбол? А давно занимаетесь или просто вот в свободное время?
2: Ну, в свободное время, а так я не хожу на баскетбол.
3: А не хотели вот когда-нибудь стать профессиональным баскетболистом?
2: Ну, не думаю, как бы.
3: Ну, знаете, из любителей тоже отличные спортсмены вырастают.
2: Ну, да.
3: Ну, да. Хорошо, Эрик, спасибо большое, что поделились. Привет, может, кому хотите передать?
2: Ну, всему миру, думаю.
3: Всему миру. Я обожаю вас, прекрасные дети, которые всем всегда передают привет. Эрик, прекрасного вам вечера желаю и всего доброго. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
3: Вот, боже, обожаю. Всем животным мира, всему миру. Ой, ну прям столько добра. Спасибо огромное всем, кто дозвонился, рассказал о своих прекрасных талантах. И знаете, мне все-таки кажется, что, ну, даже если это прозвучит банально, таланты есть в каждом из нас. Просто нужно их как-то раскрыть или, возможно, чуть-чуть больше полюбить себя, чтобы их признать. Но в любом случае это есть, и оно где-то там зарыто. Просто нужно это почувствовать. А мы пока движемся дальше по эфиру.
1: Радио R. Всегда на волне.

0: Я из Литвы.
1: Вики, аш esu Rosita Kanapeckaitė.
2: Добрый день, меня зовут Rosita Kanapeckaitė, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр обороны Роберт Скаунас заявил, что специалистам потребуется время для детального исследования обломков беспилотника, сбитого истребителями НАТО в Кайчедорском районе. Эксперты изучают двигатели и другие технические детали, чтобы попытаться восстановить маршрут и возможное место запуска дрона. Литва также договорила обмениваться информацией с Польшей, где на побережье был обнаружен разбившийся беспилотник неизвестного происхождения. На сбитом в Литве дроне ранее обнаружили взрывчатку, которую обезвредили саперы. После августовской бури группа депутатов Сейма предлагает разрешить энергетическим компаниям Литвы при чрезвычайных ситуациях срочно привлекать специалистов и технику из других стран Европейского Союза без проведения государственных закупок. Авторы поправок считают, что нынешние процедуры мешают быстро реагировать, когда масштаб повреждений превышает возможности литовских компаний. В экстремальных ситуациях скорость является критическим фактором, говорится в пояснительной записке. После бури 22 августа без электричества остались более 268 тысяч потребителей, а потери ЭС предварительно оцениваются примерно в 18 миллионов евро. Вильнюсский окружной суд начал оглашать решение по апелляциям по делу о беспорядках у Сейма в августе 2021 года. Суд рассмотрел более 60 жалоб и часть из них отклонил, оставив обвинительные приговоры в силе. При этом Астра Геновайта Астраускайте была оправдана. Ранее суд первой инстанции признал виновными 84 из 87 обвиняемых. Беспорядки произошли после акции против ограничений, связанных с COVID-19. Протестующие блокировали входы в парламент, после чего полиция применила слезоточивый газ и физическую силу. Олимпийская вице-чемпионка Доминика Баневич решила совмещать спортивную карьеру с тренерской работой и начинает проводить занятия по брейкингу. «Я люблю делиться накопленным опытом и знаниями с другими, поэтому решила начать проводить занятия. Приглашаю брейкеров разного уровня, которые хотят совершенствоваться и становиться лучше», рассказала 19-летняя спортсменка. Тренировки будут открыты как для начинающих, так и для опытных участников. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Этот день в истории музыки.
1: Продолжаем двигаться по волнам хорошего дня на радио РИП. Конечно же, приходим к рубрике «Этот день в истории музыки». Сегодня мы с вами заглядываем в 2014 год, который, напомню, был уже 12 лет назад, хотя кажется, что только вчера. И именно в этот день американская певица Ариана Гранде заняла первое место в американском альбомном чарте со своим вторым студийным альбомом, который называется «My Everything» — «Мое все». И альбом также дебютировал на первом месте в Австралии и Канаде, и вошел в десятку лучших в 20 странах мира. Для тех, кто вдруг не знает или подзабыл, Ариана Гранде родилась 26 июня 93 года во Флориде, ну а известность получила сначала не как певица, а как актриса. Благодаря роли Кэт Валентайн в сериале «Nickelodeon Victorious». О, боже, такой старый сериал, мне кажется, я вот примерно в то время его как посмотрела и никогда не пересматривала. И уже в 2013 году ее первый альбом «Yours Truly», «Искренне ваша», вывел ее на большую сцену поп-музыки. Но настоящим переходом в этот статус мировой поп-звезды как раз-таки стал именно второй ее альбом, вот который вышел в 2014 году. И на нем собралось огромное количество громких имен, которые с ней на фитами совместно выступали в песнях. И альбом дошел до третьего места в Великобритании и в итоге провел в британском топ-100 больше 100 недель. А еще «My Everything» принес Гранде ее первую номинацию на Грэмми за лучший вокальный поп-альбом. Гораздо сложнее, конечно, ее история в отношениях. В частности, вот с последними актером Итаном Слейтером, с которым она познакомилась на съемках фильма «Wicked», «Злая». И когда летом 23-го года стало известно об их романе, Гранде рассталась со своим мужем тогда, а Слейтер со своей женой, с которой у него есть ребенок. И именно совпадение вот этих событий по времени породило огромное количество обвинений в адрес певицы. Мол, она увела из семьи и т.д. и т.п., но она потом объясняла, что, как бы, знаете, это просто так совпало, и я ничего не делала, но, опять же, мы свечку не держали, поэтому не знаем, что там и как там было. И еще очень много обсуждений в сетях до сих пор вызывает ее внешний вид, в частности, худоба. И это происходило еще в период съемок «Злой». Она выглядела болезненно худой, ну и в соцсетях уже стали вспоминать звезд, которые так же сильно и быстро внезапно похудели, строили теории заговора о том, как Голливуд высасывает жизни звезд с помощью каких-то инструментов и их заменяет, и вообще это уже не те звезды, а настоящих тех звезд уже кто-то где-то прячет, ну и как бы там просто очень-очень бросалось в глаза и манера ее разговора, и внешний вид, все как-то поменялось, потом там чуть ли не под микроскопом, знаете, всех рассматривали, ее в том числе, но, конечно, подтверждения этому нет, просто надо отметить. Ну и возвращаясь к альбому, я долго думала, чтобы такое поставить, и вот вспомнила классную песню, она такая веселенькая, с участием The Weeknd, поэтому в эфире Радио Р прямо сейчас Ариана Гранде с песней «Love Me Harder».
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Да tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
0: Радио Р.

0: Радио Р. А как можно было?
1: Рассказывала вам на прошлой неделе о том, какие положительные эмоции я испытала от невероятной перестановки у себя в доме и как многое в жизни может поменять то, что ты диван от стенки переставишь куда-нибудь в другое место. Но, как оказалось, когда я переставила диван от стенки, там на стене были какие-то а-ля пятна непонятного происхождения. И я, конечно же, задала вопросом, а как правильно помыть окрашенные стены и при этом не смыть вместе с грязью краску. И, собственно, лайфхак именно на эту тему. Значит, как сделать? Во-первых, сначала, как оказалось, и как говорят эксперты, нужно убрать пыль насухо мягкой микрофиброй или пылесосом с мягкой щеткой. И если сразу намочить эту пыль, то она, конечно, может превратиться в грязные разводы, и ситуация станет еще более патовой. Потом пробуем самое простое средство. Это теплая вода и мягкая губка или микрофибра. Если воды недостаточно, то нужно добавить немного мягкого средства для мытья посуды. Производители красок рекомендуют начинать именно с этого максимально щадящего варианта. Тряпка должна быть влажной, не мокрой. Нужно ее хорошенько отжать, аккуратненько протирать поверхность, сильно не нажимая. После моющего раствора нужно пройтись чистой влажной тканью, а затем дать стене полностью высохнуть. И самый важный лайфхак, говорят пользователи, сначала тест. Нужно выбрать какой-то незаметный участок, например, там за мебелью, если она у вас к стене прислонена. Обработайте его выбранным раствором и дождитесь высыхания. Если цвет, блеск и фактура не изменились, то можно продолжать. Все это важно, потому что не вся краска одинаково переносит мытье. Сатиновые или более глянцевые покрытия обычно устойчивые, тогда как матовые и какие-то другие покрытия с низким вот этим блеском, их легче повредить интенсивным трением. Поэтому надпись «окрашенность», да, еще не означает, что ее можно оттирать как кафель. Что с жирными пятнами, тоже обращают внимание на это особое. Нужно там начинать с теплой воды и небольшого количества средства для посуды, который рассчитан как раз-таки на удаление жира. А после этого тоже обязательно удалить остатки средств влажной тканью. В качестве бонус-советов тоже советуют не начинать с жесткой стороны губки, каких-то абразивных, очень резких порошков, спирта или сильной бытовой химии, потому что они способны изменить блеск, ну или повредить слой краски. Еще одно отдельное внимание уделяется вот этой чудотворной меламиновой магической губке. И говорят, что с ней тоже нужно быть осторожнее, потому что она действует очень резко и на некоторые покрытия может оставить более светлое или блестящее пятно. Вот такой лайфхак, который я, в частности, и для себя сделала, потому что меня эта тема очень заинтересовала. Но я его буду пробовать в выходные. Надеюсь, что я доберусь до такой прям конкретной уборки. Если что, в понедельник вам расскажу. И я знаю, что я иногда забываю рассказывать то, что я пробую, поэтому я вот прямо сейчас себе вне эфира сделаю заметочку. Вот, и вы тоже воспользуйтесь.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Короткий выход поздравительный. Мне тут написал наш слушатель по имени Ян и попросил поздравить свою любимую жену Агнешку с 20-летием со дня знакомства и поставить песню «Жена моя». Ну, Ян, я поздравляю вас, вашу прекрасную спутницу, с этой замечательной датой. Надеюсь, что еще и 20, и 40, и 60, и 80 все будет вместе. Ну и с радостью для вас, «Жена моя», пожалуйста, прямо в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сейм рассмотрит поправки, предусматривающие штрафы за использование в движении незарегистрированных транспортных средств, похожих на электросамокаты или моторизованные велосипеды, но не соответствующих установленным требованиям по мощности и скорости. Предлагаемый штраф от 50 до 100 евро. При повторном нарушении от 150 до 200 евро. Также возможна конфискация транспорта. Одновременно предлагается смягчить наказание за обгон на велосипедных улицах. Вместо нынешних 170-230 евро и обязательного лишения прав на 3-6 месяцев штраф может составить от 60 до 90 евро.
0: Голоса регионов.
1: Каунас уже начал готовиться к Рождеству и ищет натуральную ель высотой не менее 15 метров, которая украсит Ратушную площадь. Жителей города и окрестностей приглашают предложить подходящее дерево, растущее в их дворе или на участке. Заявки с информацией о ель или принимают до 22 сентября по электронной почте galbaltey@gmail.com. В субботу, 19 сентября, в Вильнюсе в 10-й раз пройдет международный фестиваль ромской культуры «Джипси Фест». В 15:00 от ратуши по улице Пелес отправится театрализованное шествие с музыкантами, танцорами, мотоциклистами и повозкой с лошадьми, которая завершится на площади Кудиркос. Там в 18 часов начнется бесплатный концерт с участием ромских коллективов из Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Чехии и Сербии, а также конкурс молодых талантов «Рома Вижн». В северной части Клайпеды начинается асфальтирование почти 2 километров улицы Лепоэс от улицы Паневича в сторону Клайпедской больницы. Работы будут проводить по ночам. Движение ограничат одной полосой. Завершить асфальтирование планируют до 22 сентября. Параллельно обновляют перекресток улиц Лепоэс, Лидейкё, Геркоусманто и Щаурес. А обустраивают переходы и дорожки. А с начала октября на проспекте Щаурес планируют высадить почти 500 деревьев и кустарников. Городской совет Каунаса утвердил обновленный план устойчивой мобильности, в котором строительство трамвая теперь закреплено как конкретный проект. Первый планирует проектировать более короткую линию по проспекту Щаурес и проспекту Саванорю до Каунасского замка. А конкурс на проектирование власти рассчитывают объявить в ближайшее время. Теперь трамвай у нас не просто на уровне идеи, он уже включен в стратегический документ, заявил глава городского отдела транспорта. Ранее стоимость трамвайной линии оценивали примерно в 240 миллионов евро. Однако окончательная сумма станет известна после проектирования.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: 696.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио Эр.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Хороший день на волнах Радио Р переходит в хороший вечер. Это Ангелина Гудкова, все еще здесь, все еще с вами. Пока Женечка Соленков где-то там отдыхает, но на следующей неделе вроде как уже должен вернуться. Не знаю, там в понедельник или вторник, кстати, надо у него уточнить, а то что-то вообще не пишет. Надо как-то, слушайте, вообще узнать, он в порядке. Дайте я вот прямо сейчас напишу, хотя, ну ладно, вряд ли он не ответит, напишу лучше вне эфира. В общем, я с вами на протяжении еще 2 часа будем что-нибудь новенькое узнавать, музыку классную слушать. И, кстати, по поводу того, чтобы что-то новенькое узнать, мы начнем с этого прямо сейчас. Тут интересное исследование подкатило по поводу того, какие слова называют самыми раздражающими в повседневной речи. И вот среди них, например, кринж, рофл, инфа, лол и имба. Я вот даже не знаю, что такое имба. Честно говоря, ну, это будто бы вот очень-очень молодежный сленг, но именно эти слова оказались лидерами по уровню раздражения у участников исследования. На втором месте различные англицизмы, среди которых, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие заимствованные выражения. Я очень часто в последнее время именно у молодого поколения сталкиваюсь с ситуацией, когда у них через слово какой-то англицизм. Ну, окей, в данном случае, вот даже я сейчас, слушайте, окей, использовала, это как будто бы тоже немного англицизм, но вот такие слова, как хайп, ну, ладно, фейк, ну, тоже как будто можно еще использовать, но у них прям меняется и интонация, вот этот акцент, и они прям конкретное слово английское, то есть даже никакой попытки нету его превратить хотя бы в немного похожее на русский или, там, или на литовский. И вот они прям используют вот эти «Bro, don't be mad», вот прям конкретными английскими фразами. И я смотрю и думаю, ага, это в какой-то момент просто либо в русском языке, либо в литовском, ну, перестало быть достаточное количество слов и выражений, чтобы использовать это. Ну, либо они просто растут, знаете, на другом каком-то контенте. Ну, вот опять же, контент на другом содержании. Но содержание как будто что-то другое, значит. Мне, наверное, надо и мой словарный запас пересмотреть после этой новости, потому что я уже замечаю какое-то большое количество англицизмов, заимствованных слов. Надо немножечко почистить речь. Но когда это употребляется так раз, но она не режет слух. Но иногда, да, прям, если через каждое слово, вот как в моих случаях, или там смотришь каких-нибудь блогеров или тиктокеров, и у них буквально это через слово возникает, но немножко раздражает. Поэтому, да, но это, наверное, просто реальность, в которой мы живем прямо сейчас. И все будет зависеть от того, каким образом будут говорить вот дети нынешние зумеры, и как это будет дальше передаваться. Но я очень надеюсь, что грамотность в речи все-таки сохранится, так или иначе, и меньше будет вот таких слов, значение которых, например, люди постарше точно не знают. Это я к вам сейчас, молодежь, обращаюсь, потому что такое имба? Пожалуйста, напишите мне и объясните еще заодно мем 6-7, потому что я понятия не имею, что это значит. Но это так, просто просьба.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Я как человек, который журналист, получил образование в этой сфере, который каждый день работает с новостями, иногда мечтаю, чтобы новостей вот вообще не существовало. Так приятно от них отключаться или когда вообще ничего не происходит. Но вот когда происходит что-то такое, я даже рада была, и пускай бы это происходило каждый день. В общем, важные новости из Чехии. Там ежик устроил ночной концерт. Нет, вы не ослышались. В общем, в городе Либерец, я надеюсь, я читаю правильно, ежик гонял по улице пустую пивную банку и поднял такой грохот, что разбудил половину улицы и в итоге мешал людям спать. И история оказалась настолько абсурдной, что даже приехали телевизионщики и сняли специальный сюжет, который пустили на местные телеканалы. И там снимали этого ежика, ну, который буквально на тихой-тихой улице гоняет эту банку, и там шум, ну, какой-то невообразимый. Я вам честно скажу, просто удивительно, что банка может столько шума производить. И там взяли по законам жанра еще и комментарии людей, которые спать не могли и пожаловались на весь этот шум. Ну, а как? Что с этим ежиком делать? Оштрафовать его, что ли? И он вот такой вот маленький гоняет эту банку, которая в два раза больше него. И я смотрю, и мне и смешно, и хорошо одновременно, потому что это, правда, какая-то позитивная новость, которых, ну, очень часто не хватает в новостной повестке. И тут же вспомнила видео, которое мне попало в социальных сетях. Там был парень, который живет в Австралии, и он говорит, ну, главные новости из Австралии. За последние две недели здесь не происходило ничего. Вот вообще ничего. Единственное, что там могло быть из инфоповодов, это что-то связанное с животными, там кенгуру и так далее и тому подобное. А так не происходит вообще ничего. И я как прикинула, как здорово было бы оказаться вот в такой атмосфере, где две недели в плане новостей или каких-то событий не происходит ничего вообще. Вы просто представьте, насколько сразу уровень кортизола, гормона стресса снижается, да и напряжение в целом. Ой, ну, очень надеюсь, что побольше будет вот таких позитивных новостей. Ну и на наши телеканалы тоже подобные сюжеты. Было бы здорово, если бы добавились.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Небольшая импровизированная рубрика «Песни для настроения». И сегодня у меня настроение романтическое, потому что вечер уже подходит к своему такому апогею, и хочется немного романтики добавить. Поэтому предлагаю сделать сейчас чуточку погромче, потому что я в эфире нашем ставлю Бандеры с песней «Жизни не жалко».

0: Радио Р.
1: В Литве 17 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Гитанас Науседас сообщил, что по имеющейся информации сбитый в Литве беспилотник был дроном типа Гербера. Об этом он заявил после заседания Госсовета по обороне. По предварительной версии, он ненамеренно направлен против Литвы. Вероятно, российский дрон предназначался для атаки на Украину, но под воздействием

0: действием украинских средств радиоэлектронной борьбы, отклонился от курса и залетел в Литву. Электронные компоненты аппарата еще исследуются. После инцидента Совет государственной обороны обсудил дальнейшее развитие интегрированной системы ПВО и средств противодействия беспилотникам. Министр энергетики Лукас Савицкас сообщил, что правительство представит так называемый пакет против бурь, который должен повысить устойчивость электросетей к стихийным бедствиям. До 2030 года планируется ускорить замену воздушных линий подземными кабелями, активнее удалять опасные деревья возле сетей и увеличить резервные мощности, включая генераторы. Необходимость изменений стала особенно очевидной после бури 22 августа, когда без электричества на пике оставались более 268 тысяч клиентов ЭСО. Ранее сообщалось, что увеличение объема прокладки кабелей до 6 тысяч километров потребовало бы дополнительно около 320 миллионов евро. В Симе предлагают установить 16-летний возрастной порог для самостоятельного использования социальных сетей и обязать платформы надежно проверять возраст пользователей. Автор инициативы, депутат Дайва Ульбинайте, считает, что Литве не следует ждать общего решения Европейского Союза. Однако глава Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишес сомневается, что национальные ограничения будут эффективно работать без сотрудничества крупных платформ. Эксперты также предлагают уделить больше внимания алгоритмам соцсетей и медиаграмотности подростков, поскольку одни возрастные запреты пользователи могут обходить. Еврокомиссия тем временем готовит дополнительные общеевропейские меры защиты несовершеннолетних в интернете. С 1 октября создать учетную запись Smart ID с помощью удостоверения личности и устройства для чтения карт больше не получится. При первой регистрации останутся два способа – через мобильную подпись, Mobile ID или в отделении банка. Те, кто уже пользовался Smart ID, смогут также создать новую учетную запись с помощью биометрической идентификации либо действующего Smart ID на другом устройстве. Изменения могут быть важны при смене или потере телефона, переустановке приложения или истечении срока действия учетной записи. Smart ID в Литве пользуется более 1 800 000 человек. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 15-20 градусов тепла.
1: Вы слушаете Радио R.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruasaną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Балтиос Аттракционы.

0: «Хороший день» с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, дамы и господа, лето официально закончилось. Мероприятий, которые можно было бы посетить, стало гораздо меньше, но какие-то все-таки есть, пока погода позволяет, и значит, их не нужно пропускать. Вот, например, в Вильнюсе с 18 по 20 сентября на проспекте Гедиминаса, площади Кудиркос, будет проходить ярмарка народов. Там будут представители всех национальных общин, которые живут в Литве, и они познакомятся со своими традициями, со своим ремеслом, кухней. И в программе еще будут какие-то выставки, концерты, даже образовательные занятия. Ну и что самое важное, развлечения для всей семьи. Все мероприятия абсолютно бесплатные, и мне кажется, что это прекрасная возможность, чтобы стать ближе к людям, которые вместе с нами живут в одной стране, познакомиться чуть больше с их культурой, с кухней, в конце концов. А там такие вкусности бывают, вы бы знали. Поэтому давайте запоминать, с 18 по 20 сентября Вильнюс, площадь Кудиркос и проспект Гедиминаса. Я думаю, что будет очень классно, и вот сама тоже попробую заскочить.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Рубрика «Вы нам понаписали» прямо сейчас в нашем эфире. И тема сегодня связанная с детьми. В частности, мы в нашем фейсбуке «Радио Р» задали вам вопрос. Что ребенок обязательно вспоминает за 30 секунд до выхода из дома? Ну и тут понеслись потрясающие истории. Все, как я люблю. Елена Ор пишет, что сегодня в школу надо принести, например, фанеру. Я вам представляю вот эту ситуацию абсолютно спокойно. Значит, семья Елены собирается в школу, и тут ребенок такой уже выходит, там ключ достает из двери, и ребенок: «Ой, мам, пап, нужно фанеру сегодня принести». А где ее достать? Вообще, не знаю, разобрать шкаф и принести кусок фанеры? Ой, дети меня просто удивляют. Моника Галибина пишет. «Папа, я забыла Кире нарисовать рисунок. Я ведь ей обещала». В итоге папа опаздывает на работу, а ребенок рисует рисунок. Ну, слушайте, Моника, мне кажется, что здесь самое потрясающее в том, что ребенок держит свое обещание. Поэтому 100% вы его прекрасно воспитываете. Сиёга Еремкевич пишет, что уроки не сделал. И рюкзак забыл в школу взять один раз. Вспомнил около школы. Конечно же. Я вам честно скажу, я всегда думала, что такое происходит только с детьми, ну, потому что у них очень как-то рассеяно внимание, не то на то, а то на другое прыгают бесконечно. Но я в свои 28 тоже один раз с этим столкнулась, идя на работу, потому что я хожу с рюкзаком, туда кладу ноутбук, и я как-то вышла из дома, там уже, ну, неплохо так прошла, и думаю, ой, как здорово, как легко, я сегодня не навалила ничего в рюкзак, и понимаю, что я вообще без рюкзака. Ну, и пришлось, собственно, возвращаться. Эвелина Маркунине пишет. На сегодня было задано прочитать и рассказать. Ой, эти уроки и то, что было задано, чего не было задано. Или, ой, я забыл записать, что задали. Ой, а надо вот там написать, а он тоже не знает. Ой, потрясающее время, но, конечно, уроки я бы не хотела. Меня устраивает, что я вот работаю, и тут как бы все, если что, можно записать. Елена Скороход пишет. Обложку же сказали вчера одеть на учебники и закладки сделать. Меня без них в школу не впустят. И это реалити в первых числах сентября. Ну, тут, конечно, простительно, так или иначе, потому что вот летнее время закончилось, сразу как-то не впрыгнешь этот в учебный вагон. Ну, и нужно немного времени подготовиться. Поэтому я думаю, что, Елена, вы с ребенком эту проблему точно решили. Спасибо огромное всем, кто дает свои прекрасные ответы на наш вопрос. И призываю тех, кто этого еще не делает, заходить в наш Facebook Радио Р и отвечать на вопросики, которые там появляются.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: На этой ноте я, мои прекрасные и хорошие, сворачиваю весь хороший день на волнах Радио Р. Вам желаю прекрасно провести остаток среды, отдохнуть, а завтра четверг, он же маленькая пятница, и там все будет гораздо приятнее и гораздо веселее. Собственно, я, Ангелина Гудкова, с вами прощаюсь и надеюсь, ну как надеюсь, 100% мы с вами услышимся завтра.
0: Новое и любимое Радио Р.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. И расскажу о погоде. В ночь на четверг осадков не ожидается, а вот к утру пройдут кратковременные дожди. Впрочем, во многих районах их не удастся избежать и днем. Температура воздуха в течение дня поднимется до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Вики, аš esu Rosita Kanapeckaitė.
2: Добрый день, меня зовут Rosita Kanapeckaitė, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. И я расскажу о погоде. В ночь на четверг осадков не ожидается, а вот к утру пройдут кратковременные дожди. Впрочем, во многих районах их не удастся избежать и днем. Температура воздуха в течение дня поднимется до 15-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.